В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Оценить до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
1: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах Фит-сервиса.
0: Да, 100!
2: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.vital.ru.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
2: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Рекорд. Рекорд. Дэнс Лиг.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Доброе утро, друзья! 7 утра у нас в Петербурге по московскому времени. Вейкапер, мы начинаем!
1: Привет, друзья! 9 июля, четверг.
2: Всем прекрасного начала дня и почти завершения этой рабочей недели.
0: 4 часа этим утром мы будем с вами точно два гороскопа. Ожидается рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями. Тему мы тоже придумаем. Кому сложно будет, попкорн, про кино поговорим. В игрушку сыграем, за приз, конечно же. Ватафакты будут, с юристом пообщаемся. Горячие новости. Все это впереди и много чего еще. Пока начинаем с есть поводов. На 9 июля 2026 года, четверг.
1: День земляники. Красота. Как захотелось земляники сразу. Вообще редкая ягода. Мне кажется, меньше всего я ее ем.
2: Это надо в лес идти.
1: Угу.
2: Там клещи, змей, белки эти опять.
0: Ну, у тебя фантазия, конечно. Сегодня
1: ну, вообще
0: день фантазии и юмора, кстати. С праздничком отметим.
2: Спасибо, вас тоже, кстати.
1: А день веры в единорогов.
0: Да кто верит-то в них вообще?
2: Они существуют.
0: Так вы видели хоть одного?
1: Конечно.
2: Мы поэтому их и не видели, что они существуют.
0: Я видел только того, которого Волан-де-Мор доедал. А вы какого?
1: Кстати.
2: Подожди, я из другого, я из мультика видел.
1: Ты мне сейчас разблокировал воспоминания.
0: Волан-де-Морт, как он доедал?
2: А вы в курсе, что по мифологии единороги очень злые существа?
1: Серьезно?
0: Теперь
2: они прям мерзотные, прям твари.
1: Слушай, ну, я когда про русалок читала, там тоже не все гладко.
2: Ну, они, ну, нет, там все гладенько.
0: День моды сегодня. Ребята, день сахарного печеньица.
1: День тенниса. Я вот подумала, может быть, какой вы спорт? Может быть, ты кёрлинг?
2: Какая вы ракетка?
1: Нет, вообще все виды спорта, вот какой ты вид спорта?
2: Заманчиво.
0: Что у нас еще? День Зова за горизонт. Зова горизонта вообще он называется, интересный праздник, что там делают. Международный день уничтожения огнестрельного оружия сегодня еще.
2: Нормально.
1: Какое вы ружье?
0: Какое вы оружие вообще прекрасное.
2: Какое вы оружие?
0: Дубина, кто-то может быть.
1: Бейсбольная бита.
0: Кто-то бита.
2: Рогатка.
0: Рогатка. Смотрите, сколько вариантов. И интересные все. Давайте, как вы в четверг утром оружие голосовыми запишите в чат мобильного приложения Рекорда. Будем слушать ваши голосовые. Вейкаперы, погнали.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: Вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 9 июля прямо сейчас.
2: Он, и сколько можно ныть, жалуясь на жизнь. Посмотрите на цветы, послушайте птиц, все лучше.
3: Тельцы, сегодня успех ваших действий будет зависеть лишь от их обдуманности.
1: Близнецы, сегодня у вас не будет особой нужды в компании.
2: Рак, сегодня должно осуществиться довольно давно ожидаемое событие.
3: Львы, сегодня вы будете удивительно доброжелательны и миролюбивы.
1: Девы, сегодня вы можете с успехом выступать в роли великого соблазнителя.
2: Весы, проведите сегодня хотя бы пару часов вне дома.
3: Скорпионы, сегодня из вас так и струится энергия. Постарайтесь найти ей достойное применение.
1: Стрельцы, сегодня вам стоит быть аккуратнее с деньгами.
2: Козероги, вы, возможно, очень хорошо представляете себе схему действий на ближайшее время и уверены, что, будучи уже неоднократно опробованной, она вас не подведет. Ошибаетесь.
3: Водолеи, сегодня вам будет необходимо понимание и поддержка.
1: А рыбы, сегодняшние события вселят в ваше сердце уверенность, что время еще есть, и вы многое можете успеть. Всем хорошего дня, друзья.
0: Рекорд. Реклама. В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин» – первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.site. «Монолит» – строим Крым. Застройщик ООО «СЗ «Морская роса». Проектная декларация на наш.дом.рф. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8 978 978 400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ СКГ». Вкус!

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Ждем ваши голосовые сообщения, скоро будем слушать. Сегодня тема простая, какое вы оружие этим утром, да? А пока переходим к новостям. Ребята в России запретят маникюр.
1: Нет.
2: Что значит запретят?
0: Для детей до 14 лет. С 1 декабря в силу вступит новый закон.
2: Я, кстати, поддерживаю, потому что я смотрю на девчуль, мало того, что маникюр там, ладно, уходовая процедура, у них нарощенные ногти.
0: А что, это плохо?
2: 12 лет. Во-первых, ну, это не полезно.
1: В-третьих, это 2500.
2: Кстати, ну, если честно, моя подружка так и говорит, ну, это борщ. Получается, раньше я только ноготочки, реснички, вот это все. А теперь я и она. Это в два раза дороже.
0: А у нее, вообще-то, маленькая фея, ее первая косметика, да, должна быть?
2: Да-да-да.
0: По новым правилам детям...
1: А не гуашь разве?
0: Детям до 14 лет будут запрещать обрезной маникюр, наращивание и покрытие гель-лаком. Вот что будет нельзя. Подросткам с 15 до 17 лет эти услуги окажут, но только с разрешения, конечно, родителей. Причина тоже понятна. Как написано, у детей ногтевая пластина еще формируется в это время, а процедуры могут негативно сказаться на ее развитии.
1: Слушай, поэтому у некоторых так. Кора мозга там еще формируется.
0: Но ты пошел уже дальше, уже в науку пошел.
2: Тем более, что в гелевом покрытии есть фермент, который вообще не полезен.
1: Плюс чего не дослушаются от мастера.
2: Да, кстати. Потому что эти мастера наслушаются от взрослых тетенек, а потом понесут это молодому поколению дальше.
0: Так, ну понятно, кого больше всего задело. Это новости из нас троих.
2: Я, кстати, поддерживаю.
0: Поддерживаешь? Ладно, все. Аня поддерживает вас. Молодцы. Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Госдума ужесточила требования к трудовым мигрантам. Теперь иностранные работники обязаны подтверждать, что могут самостоятельно обеспечивать себя и членов семьи на уровне не ниже прожиточного минимума. Контролировать их доходы будут налоговые органы и МВД. Если мигрант не выполнит новые требования, ему не продлят патенты или разрешение на работу, после чего он и его несовершеннолетние дети должны будут покинуть Россию. Глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что МОК снял запрет на проведение международных соревнований в стране. При этом Международный Олимпийский комитет уточнил, что окончательное решение о проведении турниров в России, использовании российской символики и приглашении официальных лиц каждая международная федерация будет принимать самостоятельно. Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует. Во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Анкаре он заявил, что больше не хочет иметь дело с Ираном, назвав его руководство больными людьми, а переговоры пустой тратой времени. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. С действия до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «G-Land» – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте gelandrus.ru.
5: Hey!

0: Играем для ваших голосовых сообщений. Сегодня тема была «Какое вы оружие?». Да, начнем, пожалуй, с Евгения.
1: Доброе утро. Оружие – это, конечно, хорошо. Поэтому я сверчок. Маленький, блестящий. Но если как жахнуть, то жахнуть. Там как у людей в чем.
0: Вот так. Алешенька, сынок.
2: Доброе утро, ребят. Ну, вы, наверное, уже догадываетесь, какое я оружие. Поха Тора Маронго. Это по-испански?
3: Я не гильотонная пушка. Это по-русски. Но все равно круто.
4: Ну, это классика.
0: Это классный мем. Да. Как он вспоминает их, я не представляю. Вася. Васин, кстати.
5: Тавтология. Я, как мокрая соль в солонице, не высыпаюсь. Всем привет.
0: А, как хорошо сказал, да? Просто про утро свое обозначил. Следующее голосовое.
6: Всем доброе утро. Я сегодня пуля, наверное, сотого калибра, выпущенная с реактивного пистолета какого-то. Потому что так лечу на работу, как никогда.
0: Торопится, наверное, опаздывает.
4: И ведь придумал же реактивный пистолет.
0: Конечно, все, Александр.
7: Всем доброе утро, здравствуйте. А я сегодня взрывчатка с детонатором. Я просто жду своего времени, своей минуты, секунды. Я просто ожидаю, чтобы потом...
3: Будет весело!
4: Ну, будет громко, как минимум.
0: Это точно. Все, заряжаемся на утро, погнали.
8: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Крымский майонез. Вкус детства. Удовольствие от любимых блюд.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Вейкаперы представляют кинорубрика «Попкорн».
1: Всем салют, это Настя Никитина, Радио Рекорд, и сейчас расскажу вам про предстоящие новинки в кино. Поехали! Гонконгский боевик «Живая ярость» добрался до нас с опозданием, но ожидания полностью оправдались. Сюжет до безобразия прост. У главного героя похищают дочку, и он идет по головам, чтобы ее вызволить. Но кто смотрит такой фильм ради сюжета? Бои здесь все. Постановкой занимался культовый Кендзи Танигаки, работавший над крупными проектами. В этот раз он не просто хореограф, а режиссер. И видно, что каждая драка сделана с душой. Финальный бой – это отдельный эстетический оргазм для фанатов жанра. Жестко, нелепо,

0: она закрывает идеально. Мои 9 из 10 – 18+. Друзья, а далее у нас на повестке дня британский зоохоррор «Пасть». Обещали небывалый ужас в лице гигантского бегемота, терроризирующего туристов. На фоне бесконечных акул и медведей идея звучала свежо. Но в реальности это просто еще один проходняк. Сюжет классический, как колесо. Группа туристов отправляется на экскурсию по болотам Луизианы. Сворачивает с маршрута, лодка ломается и начинается борьба за выживание против 4-тонного невероятно быстрого бегемота. Увы, все остальное – парад шаблонных персонажей. Бравый лидер, вечно паникующий ныть, девушка, спотыкающаяся на ровном месте. Их смерть не вызывает ничего, кроме мысли. Ну что, кто следующий? Актеры стараются, но даже Мэдисон Девенспорт и Жоаким де Алмейда не могут оживить картонный сценарий. CGI-бегемот выглядит как монстр из старой видеоигры, а вместо саспенса затянутые сцены, пустые диалоги и 93 минуты, которые кажутся вечностью. Мой вердикт – смело проходите мимо. Этот фильм не пугает, не интригует и даже не смешит своей нелепостью. Он просто существует. Если вы фанат животных-убийц и готовы закрыть глаза на все, может, вам зайдет. Но лучше сэкономьте время и деньги. Мои 4 из 10. 18+. Народ, ну на этом я с вами прощаюсь. У меня все. Услышимся в следующий четверг. Это Настя Никитина и Радио Рекорд. Всех обнимаю. Пока.
1: Кинорубрика «Попкорн». Каждый четверг в вейкаперах на Рекорде.

0: Никита, Стас, Рыжий.
1: 8 утра ровно в Санкт-Петербурге по московскому времени, отсюда и вещаем. В этом часе мы сыграем, поэтому мобильное приложение Рекорда обязательно установите, оно очень скоро вам пригодится, да и вообще не бесполезным будет, мы уверены.
2: Секунданты, такая игра сегодня.
1: Да.
3: Прикольненько.
1: Да, уровень тестостерона у мужчин упал вдвое, ребята, за 50 лет. Исследования проводили на 117 тысяч человек. И с 72 по 2019 год средний показатель снизился на 54%. Представляете?
2: Я надеюсь, девчонок в этом не обвиняют.
1: Ученые изучили данные участников из 5 стран вообще. Бразилия, США, Финляндия, Дания и Израиль. Вот откуда исходили. Причины не называются пока что. Но, покопаться глубже в новостных каких-то штуках. Вот выходила новость недавно, что синдром Патриков убивает мужской тестостерон. Это заявили эндокринологи.
2: Патриков или Патрика?
1: Патриков. Это популярный и богатый район в Москве.
3: Патрики?
1: Да.
3: На Патриарших.
2: Я и спросила. Просто сначала послышалось Патрика.
3: Думаешь, звезды?
2: Имя Патрика.
3: Думаешь, звезды из Спанч Боба виноваты?
1: В общем, так называют стрессы за невозможности соответствовать высоким финансовым ожиданиям со стороны женщин. Ну, плюс интернет добавил своего, да? Идеализированная картинка и так далее в заблокированной соцсети. Да, все мы это знаем. В общем, история-то неутешительная на самом деле.
3: Грустно. То есть, получается, из-за отсутствия денег, как считают мужчины, у них все должно быть низким.
1: А плюс роботы, опять же, какие появились красивые девчонки, да?
2: Нет, мне сейчас, конечно, не нравится в этой новости. Сейчас как будто бы мы какие-то завышенные ожидания как будто бы кому-то предъявляем, и это снижает уровень тестостерона. Мы вообще никому ничего не предъявляем.
1: А
2: если кто-то на Патриках чего-то предъявляет, опять же, это ролики, они мне попадались, как подходят к женщинам, задают им вопросы, спрашивают всякие вопросы, а они там очень глупо отвечают, показывая свой уровень IQ.
1: Ну ладно, вы там, кто адекватный, договоритесь со своими, кто отвечает на подобные вопросы, как-то там их сами приструните. Мы здесь при чем?
3: Думаешь, у них есть сообщество?
1: Ну да, вообще.
3: Надо взять золотые монетки, так вот посыпать на землю, такие, что? И ты говоришь, так, отвечаем нормально теперь. Повышаем у мужиков тестостерон.
1: В общем, статистика-то есть, да, определенная, что упал на 50, сколько там, 54%.
3: Я вот смотрю сейчас на страны, которые участвовали в эксперименте. Нас там нет.
1: Нас не тестируют.
3: Это они. Вы что, тестостероновые эти, голодранцы? Обнаглели, что ли, к нам сюда с претензиями?
1: Да, но время идет, да? И бывает то, что можешь раньше, не можешь уже сейчас. И природа тоже, не будем ее отменять.
3: Ты что-то говоришь, как врач.
2: Сдавать дорого анализы на тестостерон. Может быть, просто не все сдали анализы. Давайте все сдадим и повысим уровень тестостерона. Его нужно целым бесплатным сделать.
1: Мы будем обсуждать, что вы могли раньше, но уже не можете сейчас. Такая у нас тема обсуждения. Да? Долго не спать я мог. Сейчас не могу.
3: Сейчас обязательно надо поспать.
1: Да. У нас есть вариант садиться на шпагат, который прямо сейчас почему-то набирает популярность.
2: Я точно в детстве садилась на шпагат. Сейчас надо прям, мне кажется, постараться месяца два.
1: Вот в этом ключе и обсуждаем, что вы могли раньше, но уже не можете сейчас. Вспоминаем, пишем в чат мобильного приложения Рекорда и наш соцсеть.
0: Вейкаперы.

0: А мы обсуждаем, что вы могли раньше, но не можете. Сейчас такая тема у нас обсуждение. Замечательно. Про шпагат очень много сообщений. Кстати, раньше, как оказывается, многие могли на него сесть без проблем вообще.
1: Ну, потому что в детстве растущий организм намного... Растяжка поддается обучению лучше.
0: Мне нравится сообщение Алекса Мауса. Раньше мог до полного бака заправиться, а сейчас...
2: Смешно. Мне сейчас тоже может, только работать надо подольше надо.
1: Можно вопрос? Может быть, как-то помечается в картах, где есть...
0: В картах, где есть бензин?
1: Да.
0: Ну, выслежи же приложение. От Тинькова вышло приложение, где можно посмотреть.
1: Да?
0: Есть приложение на смартфоны, да. Ну, только там сами водители оставляют отзывы, есть или нет. Поэтому, но, опять же, вероятность найти бенз гораздо выше. По крайней мере, у нас в Петербурге. Не знаю, как у вас.
1: Раньше на сотку можно было так погулять, как сейчас на косарь не гульнешь.
0: Ай, реально, как было дешево все.
2: Раньше на косаре можно было месяц прожить.
0: Ну, мы не про это.
1: Не про это,
0: вообще
1: да.
0: Не про это.
1: Раньше мог пробежать большое расстояние, мне было нужно немного времени, чтобы восстановить силы после марафона. Сейчас пройти пешком небольшое расстояние для меня испытание, пишет Владимир.
0: Саш Красный, эх, говорит, были времена раньше, я мог пойти куда захочу, поесть все, что захочу, знакомиться и общаться с кем хочу, а потом женился.
2: О, это да.
1: Евгений, раньше я мог без вас, а сейчас каждое утро, как проснусь, включаю рекорд, настроение сразу вверх. Еще попадаю иногда в эфир со своими голосовыми. Ой, как классно.
0: Страйп пишет, поднимать тяжелые вещи. Но потом спину сорвал, вот теперь не могу. Кемир пишет, играть в онлайн игры. Да и просто в игры. Просто надоело в один момент. Приелось, скучно стало, к сожалению.
2: А ну так ты все еще можешь это делать. Просто надоело.
1: Мы все можем. Так же, как и раньше. Просто надо выбирать синюю таблетку.
0: Да, вон оно в чем.
2: Остаться в матрице, получается.
0: Чесночный баунти, ну раз 50 точно отжимался с ногами на лавке. Сейчас бы 10, дай бог вообще.
2: То есть физические показатели падают. Мы про это сейчас.
0: Вот Виталий, я понимаю, раньше я мог что-то вспомнить. Теперь не могу вспомнить, что помнил.
2: Кстати, хотел вам что-то сказать, но не помню.
0: Да, бывает же вот какие-то моменты прямо из жизни. Бах, из памяти оно вырубает прям.
1: Ну потому что надо тренировать, кстати, память.
2: Но с другой стороны, ты вот не помнишь важные вещи, но какую-то чушь.
0: Да.
2: Вот она у тебя на подкорочке всегда.
1: На самом деле, вы все помните. Просто, понимаете, эта память немножечко освобождается. Туда вот закидывается то, что вы не хотите помнить. И туда записывается новое. Но при желании можно вспомнить то, что откинули.
0: Вот это заполнил вот этот экспонат. Я твой фанат. Что-то важное выкинуло по-любому из моей головы.
1: 100%.
3: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд. Реклама.
4: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
5: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skyparkdefiskraimea.ru. Застройщик ООСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: А прямо сейчас нужно открыть мобильное приложение Рекорда и написать слово «игра» туда, если вы хотите оказаться в прямом эфире, а мы случайным образом уже выберем кого-то из вас, с кем сами свяжемся и сыграем в прямом эфире опять же. А пока обсуждаем, что вы могли раньше, но уже не можете сейчас.
1: Виталий пишет, раньше мог до утра тусить в клубах, на тусовках или концертах по типу Казантипа. Сейчас как будто бы поспать подольше, это святое.
0: Даулет пишет, раньше мог гулять до утра, потом отработать весь день и опять пойти гулять. А сейчас 22:00 и у меня уже слюни на подушке. Я уже все, я не могу.
1: Слюни на подушке.
2: А в чем прикол? Кто-то слюнявит тебе подушку? В этом проблема?
0: Да это он сам.
1: Маргарита, раньше могла спорить с людьми без проблем. С возрастом смягчилась, и теперь сложно спорить.
0: А Олеся пишет, что ребята, раньше я могла не спать ночами и прекрасно себя чувствовала. Теперь же засыпаю, где придется. Возраст это серьезно, мне скоро 40.
1: Раньше очень легко мог всю ночь тусоваться в клубе, а на утро еще и день отработать. Сейчас себе такого позволить не могу.
0: Сильвер философии вкинул в чат. Говорит, раньше я мог верить всем людям.
2: О, а сейчас?
0: Теперь не всем.
2: Ни людям, ни рыбам.
0: А Сергей, опять же, всем привет, был помоложе, спал до обеда. А сейчас постарел и просыпаться могу ночью или очень рано утром. Вот это первый признак старости. Реально, все, просыпаешься утром.
1: Кстати, бабушки и дедушки, они же реально рано встают.
0: Да, потому что спать не могут, все, тело ломит, наверное.
2: Потому что они рано ложатся.
1: Очень много сообщений про сон. Павел, раньше мог нормально спать, сейчас из-за ночных посиделок под мафию не выходит. Как итог, или просто отрываюсь на полдня, или сплю несколько раз по паре часов в течение дня.
0: Про сон понятно. Хочется какие-то еще другие штуки послушать. Да, может быть, связаны с едой, да? Что-нибудь такое.
2: А, раньше мог есть много, ты про это имеешь?
0: Да, например, есть не толстеть. Раньше же, да, сейчас булочка и сразу в живот.
1: Получаешь. А раньше не в живот?
2: Не, сейчас сразу в живот получаешь от хозяина булочки. Зачем ты трогаешь ее?
0: Зачем? Что вы могли раньше, но уже не можете сейчас? Мы обсуждаем, а вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Вы каперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Правительство запретило экспорт дизельного топлива, сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании у Владимира Путина по ситуации на топливном рынке. По его словам, уже в июле Россия начнет импорт нефтепродуктов, а часть ремонтов НПЗ перенесут. Также Путин поручил выделить субсидии Крыму и Севастополю после сообщения о росте стоимости бензина АИ-95 в регионе до 197 рублей за литр. Мосбиржа начнет использовать искусственный интеллект для выявления попыток манипулирования рынком. На площадке рассчитывают, что новые технологии помогут повысить эффективность внутреннего контроля и укрепить доверие участников к биржевым торгам. SpaceX впервые в истории вывела на орбиту коммерческий спутник с ядерным источником энергии. Запуск состоялся на ракете Falcon 9 в рамках миссии Transponder 17 с базы Ванденберг в Калифорнии. Разработчики считают, что такие источники питания в будущем позволят отказаться от солнечных батарей и расширят возможности исследования Луны и дальнего космоса. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд — фестиваль «Трансмиссия» возвращается с новой постановкой «Портал». Три иностранных артиста — Ронски Спид, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября — Москва, Вики и Стадиум. 7 ноября — Санкт-Петербург, Temple of Dir. Трансмиссия «Портал». Внимание, только до 14 июля билеты по специальной цене для ранних пташек на radiorecord.ru 18+. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
5: Только 2?
6: О, как раз еще и самоката привезли.
7: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
9: Скидки и подарки. В самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
8: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
10: А поехали всей семьей.
11: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet Т8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet Т8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet Т8, комплектация актив 2026 года выпуска.
12: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
13: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
14: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
15: Будь в Прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье Милка в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
14: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.

0: Сейчас опять куда-то отправимся и опять возьмем с собой 5 нужных нам для этой ситуации предметов. Ну, не мы, в частности, а Алексей. Леш, привет.
1: Добрый день.
2: Добрый день, Леша. Из какого ты города?
1: Город Апатиты.
2: Апатиты. Красота. У меня вопрос. Ты был в Петербурге?
1: Да.
2: Супер. Был на экскурсии, когда мосты разводят?
1: Обязательно.
2: Обязательно. Вот, супер, тогда ты вообще подготовленный. Я просто в данный момент ищу, анализирую, какие есть варианты. Значит, мы тебя отправляем на ночную экскурсию по разводным мостам в Петербурге. Твоя задача — взять 5 предметов, и они должны начинаться на букву
0: Ша.
2: Ша.
0: Ша.
2: Окей, Ша. Главное — успеть за 30 секунд. Ты готов?
1: Да.
0: Все, тогда твое время начинается прямо сейчас. Накидывай.
1: Так, шлагбаум.
0: Ага,
1: шатер.
2: Шатер.
3: Неплохо.
1: Шапка.
2: Есть. Шапка, хорошо.
1: Штатив.
2: Штатив, супер.
0: И
2: шашлык.
1: Шашлык.
0: Не считается, сам накидывай.
1: В руке, в левой.
2: Еще, давай.
1: Шарф.
0: Шарф. Шарф. Отлично. Шарф. У меня вопрос только по шлагбауму. Да. Зачем ты забрал у нашего города его? И зачем он тебе?
1: Вот, не знаю. Пришло первое на ум.
0: Ну, нужно
2: надо
0: понять.
2: Оправдать.
0: Конечно. Шлагбаум, зачем тебе?
2: Шлагбаум, чтобы...
0: На мостах.
1: Чтобы не пропускать автомобили.
0: Правильно. Реки и каналы же, какие там автомобили. У меня вопросов нет. У вас есть...
2: Ну, шлагбаум на Неве, ну, конечно, нужен.
3: Я совсем согласен.
0: Вот эту фразу забери обратно.
2: Забрала.
0: Ты подкинула идейку тоже. Алексей, мы тебя поздравляем. Приз твой. Можешь передать привет кому хочешь.
1: Ну, передаю всему Кольскому полуострову огромный привет. И кто меня знает, города Апатиты.
0: Ну, замечательно. Друзья, и вы ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы у вейкаперов.
4: Секунданты у вейкаперов.

0: Рекорд. Реклама. В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин». Первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.site. «Монолит». Строим Крым. Застройщик ООО «Морская роса». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8 978 978 400 и на сайте жигулинароща.рф.
2: Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
3: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Продолжаем обсуждать, что вы могли раньше, но уже не можете сейчас. Дима сразу написал: быстро двигаться. Сейчас при очень быстрых движениях выстрел в спину сразу.
1: А где ты находишься, что тебе стреляют в спину?
2: Так. Сергей, раньше мог с двумя, а сейчас и с одной не справиться. И раньше были времена, сейчас мгновение.
0: Раньше были времена, сейчас...

0: Еще раз. А я раньше, чтобы увидеть звезды, ехал бы за город, чистое небо. А сейчас просто достаточно встать с дивана, там такие звезды в глазах.
1: Резко не вставать нельзя.
2: Бывает.
1: Уже. Максим, вроде всего 37, а уже после 9 тянет поспать, а раньше всю ночь гульбанили.
2: Михаил пишет, раньше мог на снегу спать, а сейчас как-то шарик из Простоквашино то лапы ломит, то хвост отваливается.
3: Да и как бы квартира теперь есть, может не ночевать.
2: Жизнь-то и наладилась, в принципе, если так посмотреть.
1: Владимир, раньше я сейчас уже не могу себе позволить шлепнуть по попке девушку.
2: Есть, кстати, у нас в Мурино, вы видели? Атаковал какой-то парень на моноколесе девчонок.
3: Да, предлагаю.
1: Да.
3: Предлагаю на время переехать в Мурино.
1: Шлепмен?
2: Типа того, ну его чувствую шлепмен, когда поймаю.
3: Слушай, но раньше, если девушка чужая, то тоже нельзя было шлепать по ее по этому месту.
2: Раньше.
1: Анна, раньше не могла смотреть на холодец и печень. Сейчас могу не только смотреть.
3: Не называй так своих друзей, пожалуйста.
2: Олесь пишет, ну я, похоже, реально в бабку превращаюсь. Могу с кем-то заскандалить в общественном месте. Но когда реально хамство вижу, теперь не терплю. Раньше могла тихо дистанцироваться. Сейчас с кайфом поругаюсь вообще.
3: Нормально.
1: Раньше мог после клуба вернуться домой с незнакомкой. Сейчас не могу, жена заругает.
2: Еще приходится знакомиться, да? Чтобы представить ее второй половине.
1: Раньше могла себе красить ногти на ногах. Теперь, увы, пузо мешает.
2: Петькин сын.
1: Беременность.
2: Петькин сын раньше работал на дядю. Мог по 2 часа обеда и в карты играть. А сейчас время, говорит, это деньги. Вот переосмысление ценностей произошло.
3: Нормально.
1: Раньше мог вточить в один клюв 2-3 пиццы, упиться колой и фришечкой золотистой. А сейчас изжога.
3: Звучит вкусно.
2: И грустно в тот же момент.
3: Да, захотелось пиццу.
4: Твои камеры на рекорде.

0: лежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
1: Нет, это стопроцентный кэшбэк за замену масла в автосервисах Фит-сервиса.
0: Да, 100!
2: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк, возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.vitauto.ru.
3: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Вейкаперы.
5: На рекорде.

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: У нас ровно 9.00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. Друзья, ну и, конечно, не забываем про ВК-фест, он продолжается. Например, в 11 июля будет в Нижнем Новгороде, 18 и 19 июля в Москве. Традиционно Рекорд собирает лучшие танцевальные силы страны на главном событии лета. Друзья, сцена Рекорда на ВК-фест, полный состав артистов на нашем сайте давно доступен. Проходите, смотрите и на ВК-фесты, приходите 0+. Важно, важно, смотрите, женатых так. Россиян будут штрафовать за секс с коллегами. Госдума планирует ввести поправки в семейный кодекс.
3: А это только в рамках Госдумы они хотят, чтобы там друг с другом никто...
2: Я вам рассказываю, депутаты собираются жестко пресекать служебные романы. Наказывать за блуд, как говорится, будут именно женатого изменщика. То есть тот, у кого нет официального брака, тот все, взятки гладкие. Авторы инициативы также предлагают прописывать в брачных договорах санкции за измену или абьюз, что именно считается нарушением и какое наказание за это будет. Вот.
3: То есть получается, Госдума у нас за брачные договоры. Автоматически.
2: И против
4: измен.
2: Да. То есть
4: и служебных романов.
2: На корпоративе что-то произошло, все, можно ЗП не ждать в следующем месяце.
3: Так, подождите, а как же вот эти повышения, выбивать себе проект, новый кабинет, ручки наконец!
2: Подождите, а если вторая половина такая простила, да, и она в курсе, тогда не штрафуют?
4: Приходит начальник и говорит, что я не согласен, будет наказан ваш муж.
2: А начальник-то здесь при чем?
4: А вот я тоже пытаюсь понять, куда они лезут? Почему они лезут?
3: Он или она приходит домой, и супруг говорит, ну что, как? Он говорит, нам запретили. То есть никакого повышения? Он говорит, нет. Ну тогда садись работать, ищи вторую, там, не знаю, работу. Подождите, а если я женат, но я на работе со своей женой это делаю?
4: Опа,
3: то есть, типа,
4: интересно.
3: Мы вместе работаем.
2: Ну, у вас брак, по идее, все нормально.
4: Все нормально.
3: Все нормально. Но это же еще и моя коллега.
2: Нет, ну это не настолько, я
3: думаю. Ну ладно.
2: Странно, что да, нас...
4: Такое ощущение, что кто-то обидчивый, кому не дали на работе, придумал это.
2: Очень странно, что нам вводят законы, которые касаются как бы базы, да, какой-то культурной.
4: Подожди, его же еще не ввели, это же на уровне предложения.
2: Ну как тебе сказать, на уровне предложения?
4: Я думаю, что это не зафиксируется.
3: Это должно натолкнуть на некое целомудрие и сдержанность во время корпоративов, либо более изощренные способы измены.
2: Все, Стасик, больше не уединишься ни с кем ты на корпоративе.
3: Кто тебе такое сказал?
1: На Рекорде.

0: рекорды. Ватафакты.
1: Слово «бешенство» происходит от слова «бес» изначально. В древности считалось, что эта болезнь возникает из-за одержимости злыми духами, пока не вмешалась наука. Представляете?
2: Нормально, изгоняли как тогда?
1: Ну, по-разному вообще, кто на что гораздо.
2: Сжигали сразу.
1: Ну, кто-то, да, решил не париться. Всякое происходило тогда. Хорошо, что наука появилась, действительно, и умные люди. Небольшой дата-центр в британском городе Эксмут обогревает общественный бассейн. Представляете, тепло от работающих серверов через теплообменники передается в воде, обеспечивая до 65% необходимого нагрева. Это та же самая история, когда серваки для ИИ устанавливают, да, они же так очень нагреваются, вот это тепло можно использовать как-то в быту. Вот это технология.
2: Я знаю как. Да. Поставить серваки таким образом, чтобы образовалось внутри комнаты, и делать сауну.
1: Почему?
2: Просто водичкой их поливать. Так.
1: Вот ты думаешь, это безумная идея, а когда-нибудь она и сработает.
2: А я думаю, что надо снять помещение.
1: Для начала.
3: Да. Ну, зовут в честь тебя Стасогрев.
2: Стасогрев. Не полох. Стасауна. Стауна.
3: Стасаня.
2: Нормально. Стасаня, это еще и Санек какой-то подключится.
1: Все, нам нужен инвестор теперь, идея есть. Первое достоверное сообщение о том, что от падения метеорита погиб человек, было найдено в старых турецких судебных протоколах. Это произошло в 1888 году на территории современного Ирака. Шел человек, бах, с неба прилетело.
2: Я представляю, было судебное какое-то разбирательство.
4: Я вам говорю, это метеорит упал и застрелил его. И вот это ножевое другу ему тоже он нанес.
0: Рекорд. Реклама.
5: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
6: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97 97.

0: Продолжаем обсуждать, что вы могли раньше, но уже не можете сейчас. Собираем этот список, дополняем его.
1: А раньше любил вареную куриную кожу и мягкую хурму. Сейчас зачем я себе напомнил эти вкусы?
2: Зачем ты вообще,
1: Дениска,
2: написал нам? Вареную.
1: Еще раньше мог на турнике всякие финты исполнять. Теперь полупрофессионально могу висеть сосиской. Орехи мог разгрызать грецкие. Теперь почти нечем.
0: Веселая жизнь была у человека, да? Все мог практически.
1: Но вареная куриная кожа.
2: Так наоборот, если орехи уже нечем грызть, так вареная кожа, вот она, возвращается. Да, как жвачка.
0: Даулет пишет, ну раньше я готовил очень даже вкусно. Потом женился, и все, кухни меня не подпускают. Забрали место.
2: А представляешь, какая проблема у таких людей? Они снимают отдельную квартиру, жена думает, что он изменяет, а он просто приходит туда и готовит. Просто готовит соседям в свое удовольствие.
0: Ты поел, я поел на работе.
2: Она такая, да у него точно баба, а у него кухня.
1: Да, баба-кухня.
0: Ирина пишет, раньше могла залезть на высочайшие яблони и груши, собирать урожай или просто тырить. Сейчас даже на стул не могу встать, стала бояться высоты со временем.
2: Я думал, раньше могла залезть на любую яблоню, а сейчас у соседа есть ружье.
0: И соли много, да.
1: Я раньше мог орать на всех, ходить под себя, получать, что хотел, ну и спать, конечно, сколько хочу. А потом я вырос и жду уже четвертое чудо, которое будет на мне отрываться.
2: Стой, подожди. Еще 20 лет, и ты начнешь делать то же самое.
1: Орать, ходить под себя, получать, что хотел.
2: Конечно.
0: Мазать стены, да. Таисия пишет, раньше могла надеть откровенные топы и платья. С возрастом уже начала задумываться, не слишком ли открыта спина или короткая юбка, может быть.
2: Я видел некоторых дам, которых это не смущает.
0: Я и бабулек видел некоторых.
2: Да?
1: Раньше мог вообще не работать, денег полно было. И листья, и вкладыши от жвачек, и другая свободно конвертируемая валюта. Сейчас это не работает.
2: Да, было дело.
0: Потолочник Николай всем бобра желает. Раньше все могли больше и дольше. Было больше свободы, меньше обязательств и меньше контроля. А теперь даже в каждом телефоне должен быть установлено определенное приложение.
2: Такое, Яндекс.Карта, чтобы добраться куда-то.
0: Нашел причину этого всего.
1: Раньше могла не есть весь день, забывала. Сейчас я все время хочу есть и все время что-нибудь вкусненькое.
0: И голова же начинает кружиться, да, если не поешь. Ты такой, ой, наверное, не поел, потому что голова...
2: Подсчет калорий, о, господи.
0: Друзья, обсуждаем, что вы могли раньше, но уже не можете сейчас. Пишите нам в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группа Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: От Мундиаля слышу. Футбольная рубрика на рекорде.
1: Неймар задумался о завершении карьеры. Вазинья может стать одноклубником Месси, а Джастин Бибер выступит в финале Мундиаля. Форвард сборной Бразилии Неймар после вылета своей команды всерьез задумался о том, чтобы повесить бутсы на гвоздь. Он заявил, что устал от всего, что связано с футболом, и считает, что его заслуги в сборной должны ценить гораздо больше. Любопытная история. Дочь президента ФИФА Джани Инфантино была замечена в футболке сборной Марокко. Возможно, девушке просто понравился дизайн джерси, а возможно, она решила притопить за африканскую команду. Мы знаем любовь ее отца к командам США и Аргентины, поэтому он вряд ли доволен. Тренер сборной Хорватии Златко Далич покинул свой пост после 9 лет работы в команде. Видимо, сказался болезненный вылет от Португалии. За эти годы коуч успел взять с командой серебро и бронзу чемпионатов мира. Вазинья и Месси могут стать одноклубниками по Интеру из Майами. Ходят слухи, что Лионель заценил игру 40-летнего кипера Кабо Верде и намерен добиться его перехода в американский клуб. Отметим, что у вратаря все в порядке не только с мастерством, но и с медийкой. С начала Мундиаля на него подписалось более 26 миллионов человек. Певец Джастин Бибер присоединился к остальным звездам, которые выступят во время перерыва финального матча Мундиаля. Ожидаем крутейшее 11-минутное шоу с участием Бибера, Шакиры, Мадонны, BTS, Coldplay, Burna Boy и Густава Дудамеля. На мероприятии также появятся персонажи детских телешоу «Улица Сезам» и «Маппет Шоу». Напомним, что финал чемпионата мира состоится 19 июля в Нью-Джерси. А сегодня смотрим первую четвертьфинальную зарубу между Францией и Марокко в 23:00 по московскому времени. Следите за чемпионатом мира вместе с рекордом.
2: Реклама. Эй, вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джим Бискит и Джипол, Диджей Мэг, Грув, Фил и многие другие. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Товар за 29 рублей? Забирайте самовывозом из Гиперленты. Оформляйте заказ от 4000 рублей и выбирайте товар из подборки в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 13 июля 2026 года на ограниченный ассортимент. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литр Б, ОГРН, 103-78-320-48-605-6+.
6: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «G-Land» – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
7: Yeah.

0: продолжаем обсуждать, что вы могли раньше, но уже не можете сейчас.
1: Так, значит, а почему раньше у всех было лучше, а сейчас стало хуже? А? Работа над ошибками развития нет совсем. Я вот только, к примеру, раньше был полон вредных привычек. Больным, слабым, бедным. А сейчас совсем завязал, чувствую себя прекрасно, путешествую и наслаждаюсь жизнью.
0: Отличная мотивация, куда нам отправить слово «плюс», чтобы нам пришел гайд, как это сделать. Лам Москва пишет, раньше мог говорить жене «люблю». Сейчас мы на затяжном тяжелом кризисе. По моей вине, кстати. Надеюсь, выйдем из него. Я ее очень люблю и меняюсь ради нее. Видите? Осознал человек.
1: Раньше я могла спать урывками и в полете. Сейчас не могу такое себе позволить. Бережнее к собственным ресурсам отношусь.
0: Наш слушатель, да, говорит, раньше без страховки на 9-м этаже лоджию монтировал. Ну, а теперь даже на 3-м-то страшно как-то.
2: Сейчас наша страховка — это завещание.
1: Так, раньше топталась, а теперь ловлю кайф, танцую. Обожаю это.
0: Это как? Это активные движения какие-то? Действия?
2: Ну, раньше стеснялся, видимо, танцевать человечек. Такой, ну, я вот... А сейчас...
1: Расшифруйте мне, пожалуйста. Раньше мог пить. Точка. Юра Череповец.
0: Похоже, привет передали. Я не знаю. Илья пишет, набухаться, подраться с толпой с утра пойти на работу. Увы, здоровье не позволяет сейчас. Ну, против алкоголя, конечно.
2: Сейчас можно сделать то же самое, только на работе. Ну, без алкоголя. Подраться, поспорить.
0: Елена вот помоложе была сладкоежкой. Пироженки, мороженки, изысканные конфеты. И вес был в норме. А сейчас только могу вот на эти вкусняшки смотреть и облизываться. Слежу за весом, вспоминаю, как раньше было вкусно.
2: Так, стоп. Секундочку. Ничего не закончилось. Ты можешь есть эти вкусняшки, просто вписывай их вот в калории, которые должна потреблять в день. Это можно. Не лишай себя этого, поверь мне.
1: Тебе, действительно.
0: Александр написал, раньше мог 2 раза с девушкой без перерыва. Сейчас нет.
2: Что, поговорить?
1: Раньше могли с подругами завалиться в бар, тусить всю ночь, выпить энное количество алкоголя, на утро как огурчики, идти на работу, другие на учебу, все было ок. Сейчас после скромной вечеринки просто лежишь как бревно целый день с головной болью и тазиком в обнимку. И вспоминаешь былые времена.
0: Евгения рассказывает, что могла сутками ходить на каблуках, а сейчас только кеды, кроксы, это мои друзья. А что, напрягаются ноги?
1: Ты прочитал слово кроксы?
2: На каблуках?
0: Мне пришлось, слушатели написали, да.
2: Но у девушки, если я не ошибаюсь, Аня поправит, у тебя получается пятка очень сильно задрана, и это не всегда удобно. Плюс пальцы под тяжестью упираются в нос.
1: Ну, я тебе могу сказать, что я... Все, по-моему, первый вуз, все 5 курсов просто на шпильках носилась. Причем зима это или лето, неважно. Значит, шуба и кеблы — это база.
0: Сейчас штаны были? Или это все?
1: Если я не забывала надеть колготки.
2: Точно в универ ты ездил?
1: Да. Вейкаперы на рекорде.

0: Record. Реклама. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом» в Симферополе. Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ НДК «Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф.
2: Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Еще немного совсем обсудим, что вы могли раньше, но уже не можете сейчас, и подведем итоги нашего голосования.
1: Так, значит, я раньше по 10 шотов B-52 выпивал, еще полночи фестивалил. Ой, какое классное слово, фестивалил. А сейчас пол-литра пенного и умираю.
2: Как класс на человека, да, влияет?
0: Даулет пишет, раньше ел грильяж по полкг за раз. Теперь смотреть на него не могу. Объелся.
1: А вот это план. Подраться, поспорить и там же поспать.
0: Прекрасно. Наш слушатель пишет, еще раньше я тиктоник танцевал. Сейчас, дай бог, руки размять вообще для начала этого всего.
2: Тиктоник.
0: Классный танец.
1: Раньше приходил в магазин с 500 рублей, уходил с 2 целыми пакетами продуктов.
0: Mm-hmm.
1: А сейчас понаставили везде этих камер.
0: Да, и ничего не украсть.
2: Да.
0: Ну, тоже придумали. Добрый кот. Раньше я занимался бегом, играл в футбол, ходил в секцию карате, но потом попал в тяжелую автомобильную аварию и позвоночник сломал. И забросил спорт. Сейчас вешу 98 килограммов. Вот видите как. Бывает оно.
1: Раньше мог летом спать хоть до 14:00, а теперь не могу. Работа. Надеюсь, отосплюсь в отпуске через месяц.
0: Подожди, там еще какие-нибудь приключения начнутся. Раньше могла тусоваться до утра, Анька пишет, а потом сразу на учебу просто. А сейчас и сил нет. И час не позволяет этого делать вообще. Ну, как так можно?
1: Девчули, дневной сон.
0: Да. И богатый муж.
2: Вот она эта работа поганая, да? Удар по времени.
0: Хорошо сказал. Вот умеешь ты подытожить. Что вы могли раньше, но уже не можете сейчас. Итоги голосования подводим. Долго не спать, 56%. Могли тусоваться, конечно, тектоник сюда же. На втором месте вариант «Есть все, что хочу». Сейчас уже про грильяж мы тоже слышали, да? И на третьем месте вариант – это работать на нескольких работах. Сейчас уже не получается. Вот такие итоги.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: 10 утра у нас ровно в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы, мы продолжаем.
3: Замечательно, завтра уже пятница, июль, лето, красота.
2: Да, а в этом часе мы хотим знать, что интересного у вас в городе, да, происходит конкретно. Пишите город и что интересно хотите обсудить. А мы в конце часа с вами свяжемся и в прямом эфире это обсудим.
3: Да, может быть, у вас какой-то личный вопрос, и мы можем вам помочь. Вот вчера помогли человечку сделать предложение. Сегодня можем разрулить, не знаю, вашему парню найти работу в вашем городе. Я не знаю, что, в общем.
2: Чего себе
3: как
2: вы пообещали
3: можем
2: сейчас?
3: Помочь? Ну, вчера, кстати, был такой запрос, мы просто, понимаешь,
4: мне
3: не успели.
4: Мне кажется, я во время этой рубрики выйду и позвоню.
2: В общем, пишите, друзья, что-нибудь в конце часа да придумаем. Пока к новостям. Там пастух в Индии попал в когти львицы настоящий, живой. То есть это сейчас не скрасил я.
3: Не пума.
2: Да-да-да. И, представляете, 30 минут наглаживал ее, чтобы она его не съела. И у него получилось.
3: Из пасти?
2: Да, она прям прижала его лапами, получается. Немного окровавила ему ноги, конечно, но не съела. А он, люди пытались отвлечь ее как-то, спасти пастуха этого, но ничего. А он просто вот наглаживал. Улаживал и успокаивал 30 минут, и в итоге потом ему удалось выбраться.
3: Подействовало.
4: Ну все, он готов к семейной жизни.
3: То, да, что значит любовь и ласка побеждает все.
2: Она скалилась, рычала, представляете?
4: Требовала вот оплатить корзину
3: вот
4: ВБ.
3: Вот так и с девчонками нужно. Она кричит, истерит, а ты прижми ее к стене и гладь полчаса.
2: Но,
4: да.
2: Но подожди, шрамы-то остались?
4: Ну это нормально. Смотри, наглаживаешь, она тебя отпускает. А потом уже с ружья как бахнул по ней с платформы.
3: Из-под тишка.
4: Да.
1: Вейкаперы.

0: на рекорде. Ватафакты.
1: Здесь либо земляника, либо единороги.
2: Ну, здрасте, я думал, ты пробьешь. Сегодня день тенниса. Мы же любим теннис. Между прочим, 149 лет этой игре официально, вот можно считать, привыкли считать, что как будто бы родиной тенниса Англия. И в следующем году будет юбилей, 1877 год, и там проводится Уимблдонский турнир с этого года, и вот оттуда, видимо, и отмечается день тенниса. Но вообще раньше существовала игра в Древней Греции и Риме, она, игра напоминала очень современный теннис. Естественно, никаких ракет не было, мяч отбивали руками, либо палками. Затем в 12-13 веках игра возродилась в Италии, немного модифицировалась. Мяч отбивался рукавицей, небольшим деревянным щитом или же кожаным ремнем. И называлась на тот момент джидоко. Первый теннисный мяч вообще был вырезан из дерева. Потом их стали делать из кожи. Наполняли кожаные теннисные мячи высушенными внутренностями животных, шерстью или опилками.
1: Вкусно.
2: И, кстати, вот мы привыкли, да, цвет теннисного мяча сейчас. Желто-зеленый, он был впервые предложен только в 1972 году. До этого были белые и черные снаряды, в зависимости от типа покрытия корта. А современные мячи, они вот такой оптическо-желтый цвет, потому что он виден не только на всех кортах, но и с экранов телевизоров.
1: Я видел розовый мяч теннисный.
2: Да?
1: Был да, зеленый. Недавно. Как раз на ВК-фесте.
2: У Барби?
1: Нет, там просто лежало это нечто.
2: Так, а расскажи, тебе какую легенду рассказывали, почему там счет идет необычным образом? 0, 15, 30, 40.
3: Я ни одной не помню.
2: Да?
3: Если честно, да, расскажи.
1: Ну, потому просто... что они бухонькие были, наверное. Ну, 15!
2: Основная легенда, что, во-первых, это были ставки, да, и ставки свыше 60 динар были запрещены в Германии, а монета была равноценна 15 динарам, поэтому и шло 0, 15, 30, 45.
1: Учитывая, что у них марки, ну ладно.
2: Но потом как раз 40 почему-то, 45 сдвинули на 40. А есть вот вторая легенда, о ней не знала, что раньше счет вели по часам, и каждое очко отмечалось на циферблате перемещением стрелки на четверть оборота. Ну, в общем, какая из легенд правдивая, наверное, все-таки больше склоняюсь к ставкам, динарам и вот этому всему. Короли играли. Королевский вид спорта.
3: И где они сейчас, а?
2: А, и переводится, кстати, с французского. Вот вам, играйте. Или там, лови.
1: Теннис переводится.
2: Это повелительное наклонение от французского слова теннес.
1: Теннир —
2: это держать, лови. Лови!
1: Нормально.
3: Кто ваш любимый теннисист?
2: Шарапова.
3: Мария, да, она, конечно, молодец. Мне вот Роджер Федерер нравится.
1: Тайгер Вудс, хотя он в гольф играет.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Ну, плюс немного мемов. Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.

0: «Бесцветные семечки» от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
2: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: каперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас, друзья, на 8-9 уже июля.
2: Овны, сегодня вашему любимому человеку захочется вывести вас в свет, представить дорогим или нужным ему людям.
1: Тельцы, сегодня вам стоит наконец-то разобраться в своих чувствах и решить наверняка, любите вы этого человека или нет. Близнецы, сегодня вам стоит наконец разобраться в своих чувствах и решить, куда, чего и определиться.
2: Да, и еще, близнецы, в этот день в вашу жизнь придет настоящая сказка. Раки, сегодня вашему любимому человеку как никогда потребуется ваша поддержка и желание быть рядом.
1: Львы, сегодня ваши с вашим любимым человеком общие знакомые будут нехорошо о нем отзываться, что вас будет смущать. Девы, ваши усилия по нормализации обстановки в семье дадут максимально положительный эффект.
2: Весы, в этот день вашему партнеру захочется немного побыть одному, уважайте его решение.
1: Скорпионы, семейная идиллия ваша сегодня будет подвергнута некоторым испытаниям.
3: А стрельцам же звезды настоятельно рекомендуют следить за деньгами.
2: Козероги, сегодня вам придется долго и тщательно отогревать вашего партнера от холода.
1: Водолеи, сегодня не стоит вмешиваться в чужие отношения.
3: А рыбы, не стоит сегодня отвлекаться от построения личной жизни даже на самые важные и неотложные дела. Любите друг друга, друзья.
0: Вы каперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Госдума приняла закон о поддержке Почты России. Документ разрешает госкомпании привлекать ИП и юридические лица для доставки корреспонденции, а также предусматривает создание электронной почтовой системы на базе госуслуг, через которую смогут направлять в том числе платежки за ЖКУ. Кроме того, закон ограничивает круг организаций, которым разрешено оставлять корреспонденцию в почтовых ящиках многоквартирных домов. Дональд Трамп заявил, что Европа может перестать существовать, если не изменят подход к миграционной и энергетической политике. Во время встречи с президентом Турции Раджепом Тайипом Эрдоганом американский лидер призвал европейские страны быть осторожнее в этих вопросах и добавил, что за последние 20 лет Европа, по его мнению, сильно изменилась и стала совсем другим местом. УЕФА выступил против возвращения российских клубов и сборных на международные турниры, несмотря на снятие ограничений со стороны Международного олимпийского комитета. По данным источника, футбольные федерации Англии, Германии и Франции по-прежнему категорически против допуска российских команд, поэтому перспектив их возвращения к европейским соревнованиям пока нет. В этом году Радио Рекорд построил электронную сцену на ВК-фест сразу в трех городах – Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Москве. Петербург уже отгремел, но впереди новые встречи. 11 июля – Нижний Новгород, 18 и 19 июля – Москва. Традиционно Рекорд собирает лучшие танцевальные силы страны на главном событии лета. Сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест. Полный состав артистов на нашем сайте 0+. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Что там есть на данную минуту у нас? Самое горячее нужно.
2: Сын пожаловался на мать, которая постоянно саботирует его диету.
1: Так, что она делает? Печет ему булочки.
2: Парень страдает от лишнего веса, желает похудеть, а мать просто занимается, я не знаю, как. Ну, получается, ей 76, и она высмеивает, получается. Она то покупает высококалорийные продукты, чтобы искушать его запретными вкусностями. Недавно попросила сына забрать из магазина заказ, а там мороженое, чипсы, закуски, прочие опасные для его, как бы, диеты.
3: Так это же кулинарный садизм.
2: Да.
1: Так может просто не есть. Что такого?
3: Да.
1: Она же, может, для себя берет.
3: И силу воли
2: для себя. Ну, получается, что видишь, как важна поддержка в семье, если один худеющий.
1: Да. У меня есть горячая новость. Пилот выпрыгнул из самолета во время полета со студенткой. В Аргентине дело произошло. Инструктор посреди полета развернулся к ученице и сказал: ты знаешь, что нужно делать. Аэропорт вон там. Указал пальцем. После этого открыл дверь и выпрыгнул. Кстати, без парашюта. История не такая уж веселая, да. Позже выяснилось, что мужчина проходил психиатрическое лечение, о котором знала только его семья. Девушка посадила самолет в страхе и риске, трясясь полностью, но у нее это получилось. Ну, вот такая история.
3: Что с пилотом?
1: Все плохо.
2: Подождите, у меня вопрос. Да. Если он проходит какое-то обследование, мне кажется, это должно как-то сообщаться на работу из медицинских органов.
1: Ну, уже не обязательно.
2: Серьезно?
1: Ну, уже этот пилот не работает в этой компании.
3: Он больше нигде не работает.
2: Просто получается, человечек болен, человечек лечится, семья знает, но никому не говорит. То, что он социально опасен.
1: Давайте вот мы в эфире договоримся. Если кто-то у нас чем-то подобным болен, мы скажем друг другу об этом.
3: Слушайте, но есть проблема. С нашего окошка, если выпрыгнуть, не разобьешься.
1: Так.
3: Из нашего окошка. По-любому-то, что больной вернется.
1: У нас уже будет странно, если кто-то в окно полезет. Хотя нет, обычный понедельник.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Record. Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: вот мы раньше на вопросы отвечали в конце часа, а потом на все ответили и подумали, а почему бы нам вот не пообщаться с вами напрямую с кем-то из вас, да, в конце, и не помочь чем-то. Вот сегодня Валерии мы поможем. Валерия, привет.
1: Здравствуйте.
2: Привет, Валерия. Ты у нас из какого города?
1: Из Самары.
0: Самара.
2: Супер. Валерия, ну рассказывай, как зовут мужа?
1: Муж зовут Павел.
2: Павел. Так. Павел, значит, в Самаре. Сколько ему лет?
1: 41.
2: 41. О, он сейчас находится в поисках работы, все верно?
1: Все верно, да.
2: Ну давай, у тебя есть полминуты распиарить его. В чем он хорош, все его компетенции, давай.
1: Ну, он землестроитель. Он строил у нас здесь новую дорогу, которая обход Тольятти. Угу. Вообще у него очень большой опыт. Я не знаю, землеустройстве, там что-то оформить, госорганы. Вот все, что связано с недвижимостью, это прям все к нему.
3: Так, строил в обход Тольятти, строил дорогу.
1: Да, вот
3: то
1: у нас здесь.
3: Знает обходные пути.
0: Это важно.
3: Может договориться. Если есть какой-то неуместный райончик, то есть он может это все обойти. Так, понятно.
2: Так, а он хочет, да, в этой сфере продолжать работать?
1: Конечно, у него образование соответствующее.
3: А такой вопрос. Вот идет дождь, он будет что-то делать с дорогой? Или он...
1: А он же на дороге-то нет, он же бумажками занимается.
2: Так, подожди, нужны еще личные характеристики. Он пунктуальный?
1: Нет.
0: Бывает.
2: Он опрятный?
1: Очень.
2: Он вежливый?
1: Очень. Вообще, женщины, бабушки, все его любят. Он умеет со всеми людьми разговаривать. Прям сразу же.
3: Значит, с бухгалтерией проблем
2: как
3: не
2: будет. Как он с юмором? На ты,
1: не
2: на
1: будет.
2: Вы? С юмором на ты, на вы?
1: А?
2: С юмором как он? Дружит?
1: Ну, дружит. С юмором дружит. Шутить не умеет, но дружит.
0: Нормально. Отличный человек Валерий, да, который сейчас ищет работу в Самаре. Работодатели Самары, да, вы можете написать нам...
1: Не обязательно в Самаре.
0: А где?
2: А где?
0: А где еще ищем?
2: Какие еще города?

0: отдохну от него немножко.
1: Я с ним поеду.
2: Итак, друзья, давайте зафиналим. Самара, Москва, Питер и любые города центральной части России. Значит, если вам нужен сотрудник 41 года, Павел, с хорошими вообще, с хорошим образованием, с хорошим опытом работы, связанной с дорогостроительством, напишите нам в чат мобильного приложения «Радио Рекорд», и мы вас свяжем с Валерией.
3: Да, все, ждем ваших сообщений. Валерия, сделали все, что могли, теперь ждем обратной связи. Как говорится, мы вам перезвоним. Да. Друзья, спасибо вам большое за это утро. С вами были Вейкаперы, Никита, Стас и Аня.
2: Классного вам дня, ждем завтра в пятницу в 7 утра.
3: Всем хорошего четверга, пока.
4: Вейкаперы на рекорде.

друзья, а бывает такая ситуация, что вы смотрите видосик какой-то, и тут вдруг понимаете, что это на самом деле и видосик. Либо не понимаете этого, и смотрите, как бабушка на бегемоте ездит пятерочку за продуктами, и вы думаете, ничего себе, как там вот в ростовском регионе интересно все происходит. Я к чему говорю, друзья? К тому, что в России обяжут маркировать и контент. Госдума как раз-таки приняла такой закон в третьем чтении, поэтому с 1 сентября...

какой-то, типа, это сделал искусственный интеллект. Либо, может быть, будет на обложке написано, что это искусственный интеллект, но тогда получается, что ты обложку-то не всегда смотришь, и все равно порой не будешь понимать, что это искусственный интеллект. Ну, так или иначе, в... современном мире, в Яндекс.Музыке и в ВКонтакте, во всех этих стриминговых сервисах. Spotify там борется с искусственным интеллектом. У нас огромное количество музыки, которая уже написана. И насколько я понимаю, в Яндексе порядка там 20-30%. Я видел где-то такую статистику. Но в целом, я слушаю этих артистов. Прикольно получается. Прикольно, особенно вот эти истории были с классическими литературными произведениями и так далее. Поэтому, ну, что ж, ждем 1

помощи искусственного интеллекта. Мы просто зашли и сказали, напиши нам классное приложение. И какая-то нейросеть выдала нам классное приложение. Если оно классное, тоже можете написать об этом. Я пока расскажу о треках, которые будут в этом часе. Кстати, в этом часе, вот ближайшие.

Настоящие комики. Только из республики Коми. Все остальные игристые клоуны.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: МВД предупредила о новой схеме мошенников, которые представляются сотрудниками Центробанка и других ведомств. Аферисты предлагают забрать посылку и задекларировать чужие деньги, фактически вовлекая людей в незаконные действия. В полиции напомнили, что госорганы не предлагают подобную работу и призвали не доверять таким сообщениям. Татьяна Навка назвала решение Международного олимпийского комитета о снятии ограничений с российских спортсменов победой для отечественного спорта. По ее словам, теперь атлеты смогут полноценно готовиться и бороться за участие в Олимпиаде и других крупных соревнованиях. На фоне проблем с поставками топлива в России вырос интерес к гибридным автомобилям. По данным участников рынка, именно гибриды пользуются наибольшим спросом благодаря возможности ездить как на бензине, так и на электротяге. В июне продажи таких машин выросли в 2,7 раза по сравнению с прошлым годом. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2131.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Дэнс лето!
0: На рекорде. Лето!

0: Рекорд. Реклама. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

работать на достигнутом. Так сказать, лучше журавль в небе, чем синица в руке. Я про себя могу сказать, что, конечно же, иногда так бывает. Особенно в плане творчества. Делаешь какую-нибудь песенку или видосик, и вот начинаешь долго-долго доделывать, переделывать, потом опять слушать, потом опять смотреть, потом опять переделать. Короче, такое мероприятие. Ну, в общем, да, лучше это враг хорошего, это точно. Ну, я про себя вот могу сказать. Как у вас обстоят дела с этим? Пишите при помощи приложения.

услышим Майк Познер, Дэвид Гетта. И послушаем Ричарда Грея.

0: мобильном приложении Рекорда.
1: Рекорд. Реклама. Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
2: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
3: Застройщик ООО СЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7 без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин» – первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.site. «Монолит. Строим Крым».
3: Застройщик ООО «СЗ «Морская роза». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Пашинян заявил, что в ходе встречи с Мишустином были достигнуты договоренности по вопросу введенных ограничений на импорт армянской продукции. Ранее российская сторона из-за выявленных нарушений ограничила ввоз в страну целой линейки армянской продукции – от минеральной воды до овощей и фруктов. В АТОР рассказали, куда россияне чаще всего ездили в июне. Краснодарский край, Ставрополье, Петербург и Ленинградская область, а также Москва и Московская область вошли в число самых популярных направлений для внутреннего туризма. Крым покинул топ-5 туристических направлений, отмечает АТОР. Ромарио резко раскритиковал Карло Анчелотти после вылета Бразилии с чемпионата мира. Чемпион мира 1994 года заявил, что уволил бы итальянского специалиста сразу после поражения от Норвегии, несмотря на действующий контракт тренера до 2030 года. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. Cooper.ru/SP/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
0: Рекорд.

0: Рекорд. Реклама. Предгорье Крыма. Ваше любимое сливочное масло.
1: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф.
2: Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

What comes next will be marvelous.

помощью приложения Радио Рекорд. Тема денег, как мне кажется, сегодня максимально актуальна. Я пока расскажу о треках, которые будут в этом часе. Это, например, Леонид Руденко, которого никто не догонит.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Моя бывшая супруга постоянно доказывала, что она лучше собаки.
2: Не, если ты приходишь домой, жена сидит в кресле, собака моет посуду, готовит ужин, и собака уже накрашена, жене стоит, наверное, напрягаться.
1: Ну, если так рассудить, ну, собака может защитить жилище.
2: Собака тебя не поддержит нигде.
3: Вообще, это жесткий буллинг.
2: Это жесткий питбуллинг.
1: О, питбуллинг!
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама. В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин» – первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.сайт. «Монолит. Строим Крым». Застройщик ООО «СЗ «Морская роса». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Посольство Словакии в России уточнило информацию о порядке приема заявлений на шенгенские визы в летние месяцы, отметив, что выдача виз не приостанавливалась. В посольстве отметили, что приоритет отдается отдельным категориям заявителей, например, студентам, начинающим учебу в сентябре этого года, или спортсменам, участвующим в спортивных мероприятиях. Павла Дурова вновь допросили в Париже в рамках расследования о возможной причастности мессенджера к преступной деятельности, сообщили в СМИ. По словам источников, это был уже четвертый допрос с момента предъявления ему объявлений в 2024 году. Адвокаты Дурова заявили, что по-прежнему нет никаких доказательств, подтверждающих обоснованность предъявленных ему обвинений. Лионель Месси пообещал подарить свою футболку Мирославу Клозе после того, как превзошел его рекорды на чемпионатах мира. По словам Клозе, разговор организовал главный тренер сборной Аргентины. На чемпионате мира 2026 Месси уже забил 21-й гол на Мундиалях, установив новый рекорд. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джин Бискит и Джипол, Диджей Мэг, Грув, Фил и многие другие. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
5: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье «Милка» в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 10.

0: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: «Колбасный цех». Рекорд. Реклама.
2: Крымский майонез. Вкус детства. Удовольствие от любимых блюд.
3: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф.
4: Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКД».
5: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
4: Застройщик ООО «СЗ НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь, Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

Dance Radio. В эфире первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайшие 3 часа я проведу с вами, друзья. Мода – штука удивительная. Иногда люди готовы купить новую вещь, чтобы выглядеть стильно, а иногда наоборот. Специально делают ее старой. Главное, чтобы был образ, история и, конечно, чтобы его заметили в интернете. Ну и вот новый странный тренд, который обсуждают в соцсетях. Пользователи начали называть потертые смартфоны признаком настоящего мужчины и даже придумали название «мужской iPhone». В общем, все началось с шуток о том, что телефон с царапинами, сколами и вот всеми этими следами использования выглядит более жизненно. Но некоторые решили зайти еще дальше. Начали специально портить свои гаджеты ради вот такого брутального образа. Правда, у части эксперимент закончился не очень красиво. Вместо брутального аксессуара получился просто неработающий телефон. Поэтому, ребят, не переборщите. Вот такая вот история. Пока одни покупают чехлы, чтобы сохранить смартфон как можно дольше, чтобы он выглядел как новый. Другие пытаются добавить ему, не знаю, характера, что ли. Ну а как вы считаете, потертые вещи выглядят более стильно и показывают историю владельца? Или лучше, когда все-таки всегда все новое, целенькое, такое гладенькое? Пишите в чате мобильного приложения Радио Рекорд свои мысли по поводу этого тренда. Ну а я пока расскажу о том, что послушаем в ближайшем часе. Дэвид Гетта и Сиа Титанио.

Новинка от Pulse Driver, Sol de Sol, It's a Fine Day. Потрясная работа от Anatar, Talk to You. Еще послушаем отличную совместную работу от Afrojack, Lucas and Steve, Control. Открой час, Алия Фабин, Body Talk, это рекорд, Dance, лето.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

0: Рекорд. Новости.
1: Режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует, заявил Дональд Трамп. Он также сказал, что в переговорах с Тегераном больше нет смысла. Сборная Бельгии пожаловалась в ФИФА на состояние тренировочного поля перед матчем 1/4 финала чемпионата мира с Испанией. По данным The Athletic, газон не соответствовал требованиям, поэтому организаторы оперативно перенесли команду на тренировочную базу Лос-Анджелес Galaxy. В Москве пятеро выпускников, получивших 99 баллов на ЕГЭ, пришли на пересдачу, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки. Там добавили, что 13 11-классников, пересдающих ЕГЭ в эти дни, получили 98 баллов за экзамен. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд — фестиваль «Трансмиссия» возвращается с новой постановкой «Портал». Три иностранных артиста — Ронски Спид, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября — Москва, Вики Стадиум, 7 ноября — Петербург, Temple of Dir, трансмиссия «Портал». Внимание! Только до 14 июля билеты по специальной цене для ранних пташек на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Дэнс лето! На рекорде!

0: Рекорд. Реклама.
1: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

Вы слушаете первую танцевальную радиостанцию России в эфире «Радио Рекорд». Всем привет, меня зовут Алена. Ближайшие два часа я проведу с вами. Напомню, что главное трансовое событие страны – фестиваль «Трансмиссия» уже совсем близко. Мы возвращаемся с новой постановкой «Портал». Вас ждут три иностранных артиста – Ронски Спид, Ален Уотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. Увидимся 16 октября в Москве в Икей Стадиум, а 7 ноября встречаемся в Петербурге – Temple of Dir. Это трансмиссия «Портал», ну а только до 14 июля у вас есть время приобрести билеты по специальной цене для ранних пташек на radiorecord.ru. Для лиц старше 18 лет, ну а я сейчас расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Новинка от Alesso «In Your Eyes». Новая работа от Global DJs «Sex on the Streets». Еще послушаем Yearbox Graceland. Чуть позже здесь Head Guard с треком Favorite Mistakes. Откроет этот танцевальный час Avalon Roxton с треком Vertigo. Это рекорд Dance.

параллельной вселенной не люди грабят банки, а банки грабят людей. А нет, это не в параллельной вселенной.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Впервые в истории чемпионатов мира ФИФА отложила дисквалификацию футболиста после красной карточки. Такого решения после личного звонка главе ФИФА добился Дональд Трамп.
2: Просто за спасибо.
3: Да? Ну а что еще от Трампа ждать? Он такой же прижимистый человек. Ну что, он не просто звонил, он дважды звонил. С первого раза не размялась ФИФА как бы.
2: Дали вместо красной карточки условно?
3: Да.
2: Ну как бы не красную, а красненькую такую дали, да?
3: Розовенькую.
2: С оттенком голубоватым, с каемочкой. Что это за новые правила? Если бы позвонил ФИФА не Трамп, а, скажем, президент Зимбабве, если позвонил. Видите, ему бы даже отказали, если бы он попросил ФИФА мяч с автографом.
3: Пишем мяч, майку.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Рекорд. Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
5: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Рекорд. Новости.
1: Дмитрий Песков заявил, что Путин и Трамп не созванивались вчера по телефону. По его словам, российский лидер открыт к диалогу с президентом США, а попытки оказать военное давление на Россию для урегулирования конфликта на Украине являются ошибочными. ФИФА заявили, что судейство матча Египет-Аргентина было правильным. По словам главы судейского комитета, ВАР обоснованно отменил гол египтян и не нашел нарушения в эпизоде с Салахом и Альваресом. Ранее Египет подал жалобу на работу арбитров. Курс «Русский язык как государственный» включат в программы российских вузов по поручению Владимира Путина. Также президент поручил проверить соответствие школьных учебников по русскому языку и литературе заданием ЕГЭ, создать российское пушкинское общество и принять меры для поддержки русского жестового языка. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джим Бискит и Джипол, Диджей Мэг, Грув, Фил и многие другие. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. Купер.ру/SP/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
0: Рекорд.

0: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: «Колбасный цех». Рекорд. Реклама.
2: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7 без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
3: Имеются противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
1: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: life, my price.
1: Record. Dance. Radio. Это главная танцевальная Россия. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайший час я проведу с вами. Друзья, в этом году мы построили электронную сцену на ВК-фесте сразу в трех городах. В Петербурге, Нижнем Новгороде и Москве. Петербург уже, как вы знаете, отгремел. Это было очень круто, но впереди еще новые встречи. 11 июля увидимся в Нижнем Новгороде, а 18 и 19 июля встречаемся в столице. Традиционный Рекорд собирает лучшие танцевальные силы страны на главном событии лета. Ищите сцену Рекорда на ВК-фесте, нас точно невозможно будет не найти, ну а полный состав артистов смотрите на нашем сайте 0+. Пока вы планируете, в какой из дней увидеться с нами на ВК-фесте, я расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Свежак от Diplo, Two Steppin'. Отличная работа от Pinout, Corazon. Еще послушаем DJ Smash, Bambi. Дождемся отличную работу от Бабина, Маркус Дилан. А начнем этот час с Moving to the Sun от Hugeland, Alternate. Это рекорд Dance лето.
2: Dance лето. На рекорде.

0: Транс Лето в мобильном приложении Рекорда.
1: Рекорд. Реклама.
2: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф.
5: Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
6: Вкусный!

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Заявление Дональда Трампа о возможном закрытии украинского воздушного пространства новое. Ранее никто не обсуждал эту тему, заявил Дмитрий Песков. По его словам, такую инициативу еще предстоит изучить, а ее реализация может означать участие военных НАТО на Украине, что противоречит позиции России. Минпромторг не планирует вмешиваться в ценообразование на данном этапе. В ведомстве заявили, что роста наценок на социально значимые и сезонные товары не выявлено, а рынок способен самостоятельно регулировать ситуацию. При необходимости меры могут быть приняты, отметило ведомство. Сборная Норвегии сменила отель перед четвертьфиналом с Англией. Игроки пожаловались на плесень, грязь и шум из-за стройки и оживленные трассы рядом с гостиницей. В итоге команда переехала в другой отель, а дополнительные расходы взяла на себя Норвежская футбольная ассоциация. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье Милка в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 10.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Моя бывшая супруга постоянно доказывала, что она лучше собаки.
2: Не, если ты приходишь домой, жена сидит в кресле, собака моет посуду, готовит ужин, и собака уже накрашена, жене стоит, наверное, напрягаться.
1: Ну, если так рассудить, ну, собака может защитить жилище.
2: Собака тебя не поддержит нигде.
3: Вообще, это жесткий буллинг.
2: Это жесткий питбуллинг.
1: О, питбуллинг!

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Интереснейшую, приинтереснейшую новость для меня нашел Андрей Хрусталев прямо сейчас, но сказал, не надо мне ее озвучивать, не велено, не тот сегмент, рановато. Вот наверняка в шоу Кремова и Хрусталева ее услышите. Возможно, друзья, я-то буду сейчас говорить все больше о том, что я действительно люблю, это, конечно, еда. Россиянам назвали продукты, которые помогают снизить стресс. Наверняка вы считаете, что это шоколад. Да, и шоколад тоже здесь, в этой коробочке. Кроме того, жирная рыбка очень помогает, оказывается. Тот самый легендарный темный шоколад, теплые напитки. Все это нам рассказали врачи, рекомендуют все это употреблять непременно. Друзья, вот если половину этих продуктов просто, ну вот не любишь, я, например, равнодушна к шоколаду, вот чем снижать стресс? И чтобы было не очень вредно. Напишите, кстати, посоветуйте и мне в том числе. У нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Вообще вы-то чем стрессовый заедаете? В этом часе у нас свежая работа от Эйфа и Meet Me in the Dark.

слушаются Better Times. И, конечно, Holy Flame, Тону. Сейчас Али Фарбина и Body Talk. И все это рекорд Dance Лето. Рекорд.

0: Рекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООО СЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф.
3: Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
4: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
5: В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин» – первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7-978-818-400 и на monolith.site. «Монолит. Строим Крым».
3: Застройщик ООО «СЗ «Морская роса». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Рекорд. Новости.
1: Дмитрий Песков заявил, что военное давление на Россию не поможет урегулировать конфликт на Украине. По его словам, Москва видит противоречия в позиции США, которые одновременно поставляют оружие Киеву и пытаются участвовать в мирном процессе. УЕФА, вероятно, не поддержит скорое возвращение российских команд к международным турнирам. По данным The Guardian, на позицию организации влияют Англия, Германия и Франция, выступающие против такого решения. Кроме того, президент УЕФА, который планирует переизбираться в 2027 году, вряд ли пойдет против большинства членов организации. В Москве пятеро выпускников, получивших 99 баллов на ЕГЭ, пришли на пересдачу, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки. Там добавили, что 13 одиннадцатиклассников, пересдающих ЕГЭ в эти дни, получили 98 баллов за экзамен. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
4: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
5: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
11: Дэнс лето!
0: На рекорде.
11: Yeah!

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Впервые в истории чемпионатов мира ФИФА отложила дисквалификацию футболиста после красной карточки. Такого решения после личного звонка главе ФИФА добился Дональд Трамп.
2: Просто за спасибо.
3: Да? Ну а что еще от Трампа ждать? Он такой же прижимистый человек. Ну что, он не просто звонил, он дважды звонил. С первого раза не размялась ФИФА как бы.
2: Дали вместо красной карточки условно?
3: Да.
2: Ну как бы не красную, а красненькую такую дали, да?
3: Розовенькую.
2: С оттенком голубоватым, с каемочкой. Что это за новые правила? Если бы позвонил в ФИФА не Трамп, а, скажем, президент Зимбабве, если позвонил. Видите, ему бы даже отказали, если бы он попросил ФИФА мяч с автографом.
3: Пишет мяч, майку.
0: Крем-хруст шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Рекорд. Реклама. Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: От Мундиаля слышу. Футбольная рубрика на рекорде.
1: Неймар задумался о завершении карьеры. Вазинья может стать одноклубником Месси, а Джастин Бибер выступит в финале Мундиаля. Форвард сборной Бразилии Неймар после вылета своей команды всерьез задумался о том, чтобы повесить бутсы на гвоздь. Он заявил, что устал от всего, что связано с футболом, и считает, что его заслуги в сборной должны ценить гораздо больше. Любопытная история. Дочь президента ФИФА Джани Инфантино была замечена в футболке сборной Марокко. Возможно, девушке просто понравился дизайн джерси, а возможно, она решила притопить за африканскую команду. Мы знаем любовь ее отца к командам США и Аргентины, поэтому он вряд ли доволен. Тренер сборной Хорватии Златко Далич покинул свой пост после 9 лет работы в команде. Видимо, сказался болезненный вылет от Португалии. За эти годы коуч успел взять с командой серебро и бронзу чемпионатов мира. Вазинья и Месси могут стать одноклубниками по Интеру из Майами. Ходят слухи, что Лионель заценил игру 40-летнего кипера Кабо Верде и намерен добиться его перехода в американский клуб. Отметим, что у вратаря все в порядке не только с мастерством, но и с медийкой. С начала Мундиаля на него подписалось более 26 миллионов человек. Певец Джастин Бибер присоединился к остальным звездам, которые выступят во время перерыва финального матча Мундиаля. Ожидаем крутейшее 11-минутное шоу с участием Бибера, Шакиры, Мадонны, BTS, Coldplay, Burna Boy и Густаво Дудамеля. На мероприятии также появятся персонажи детских телешоу «Улица Сезам» и «Маппет Шоу». Напомним, что финал чемпионата мира состоится 19 июля в Нью-Джерси. А сегодня смотрим первую четвертьфинальную зарубу между Францией и Марокко в 23:00 по московскому времени. Следите за чемпионатом мира вместе с рекордом.
2: Транслит.

его. Ну, все. На самом деле, у меня есть новость для вас. Довольно серьезная, кстати. Госпошлину за регистрацию брака хотят снизить. Да вообще, дешевле только даром. До 1 рубля. Вместо 350 рублей депутаты предложили установить символическую плату. Всего лишь 1 рубль. Эх, помню, когда я выходила замуж. Я, правда, не помню, сколько это стоило. Платил же муж то немногое, за что он платил. Развелись потом, кстати. Это не пример. Это так себе пример был, друзья. В общем, 1 рубль всего лишь. Представляете, это же смех. Это все должно поспособствовать укреплению института семьи и сделать процедуру бракосочетания доступной для всех. Друзья, как вы считаете, а что еще укрепляет крепкий брак? Пишите об этом у нас в мобильном приложении «Радио Рекорд». Почитаю, рассказывайте, как у вас вообще дела в личной жизни. Мне любопытно. Армин Ван Бюрен в этом часе. Like a Child услышим. Также впереди Келвин Харрис из «Satisfying». А еще Биби Рекс и Faithless in Your Religion. И непременно Джош Фэвос Like a Prayer. В начале часа Эвелин Рокстон, Vertigo, и все это Рекорд. Dance Letter.

0: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: «Колбасный цех». Рекорд. Реклама. В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин» – первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.сайт. «Монолит. Строим Крым».
2: Застройщик ООО «СЗ «Морская роса». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны 1А. Подробности 8 978 978 400 и на сайте жигулинароща.рф.
2: Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует, заявил Дональд Трамп. Он также сказал, что в переговорах с Тегераном больше нет смысла. Павла Дурова вновь допросили в Париже в рамках расследования о возможной причастности мессенджера к преступной деятельности, сообщили в СМИ. По словам источников, это был уже четвертый допрос с момента предъявления ему объявлений в 2024 году. Адвокаты Дурова заявили, что по-прежнему нет никаких доказательств, подтверждающих обоснованность предъявленных ему обвинений. Сборная Бельгии пожаловалась в ФИФА на состояние тренировочного поля перед матчем 1/4 финала чемпионата мира с Испанией. По данным The Athletic, газон не соответствовал требованиям, поэтому организаторы оперативно перенесли команду на тренировочную базу Лос-Анджелес Galaxy. В этом году Радио Рекорд построила электронную сцену на ВК-фесте сразу в трех городах – Петербурге, Нижнем Новгороде и Москве. Петербург уже отгремел, но впереди новые встречи. 11 июля – Нижний Новгород, 18 и 19 июля – Москва. Традиционно Рекорд собирает лучшие танцевальные силы страны на главном событии лета. Сцена Рекорда на ВК-фест. Полный состав артистов на нашем сайте 0+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
3: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
4: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
7: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
6: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
8: Товар за 29 рублей? Забирайте самовывозом из гиперленты. Оформляйте заказ от 4000 рублей и выбирайте товар из подборки в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 13 июля 2026 года на ограниченный ассортимент. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера Б, ОГРН 137-832-048-605-6+.
9: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
10: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там? Офсайд или гол?
11: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Фит-сервис».
10: Да, 100!
12: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.vitalto.ru.
13: А поехали всей семьей.
14: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
15: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье Милка в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
16: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.
0: Рекорд.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Моя бывшая супруга постоянно доказывала, что она лучше собаки.
2: Не, если ты приходишь домой, жена сидит в кресле, собака моет посуду, готовит ужин, и собака уже накрашена, жене стоит, наверное, напрягаться.
1: Ну, если так рассудить, ну, собака может защитить жилище.
2: Собака тебя не поддержит нигде.
3: Вообще, это жесткий буллинг.
2: Это жесткий питбуллинг.
1: О, питбуллинг!
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Предгорье Крыма. Ваше любимое сливочное масло.
6: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skyparkdefiskraimea.ru. Застройщик ООСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

Record Dance Radio. Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. В этом году построила электронную сцену. Между прочим, ВК-фест у нас сразу в трех городах проходит. В Питере, в Нижнем Новгороде и в Москве. В Петербурге уже все отгремело.

0: и на нашем сайте 0+, не забывайте. Дэвид Гетта в этом часе и Тайтэнни. Еще впереди Global DJs и Sex on the Streets. И непременно Шаузе Winter Culture. Take me. А еще Оффенбах и Miles Away. Сейчас Hugo и Moving to the Sun, и все это рекорд Dance Лето.
1: Dance Лето! На рекорде.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин» – первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.сайт. «Монолит. Строим Крым».
2: Застройщик ООО «СЗ «Морская роса». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8 978 978 400 и на сайте жигулинароща.рф.
2: Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ-СКГ».
4: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Дмитрий Песков заявил, что Путин и Трамп не созванивались вчера по телефону. По его словам, российский лидер открыт к диалогу с президентом США, а попытки оказать военное давление на Россию для урегулирования конфликта на Украине являются ошибочными. ФИФА заявили, что судейство матча Египет-Аргентина было правильным. По словам главы судейского комитета, ВАР обоснованно отменил гол египтян и не нашел нарушения в эпизоде с Салахом и Альваресом. Ранее Египет подал жалобу на работу арбитров. Курс «Русский язык как государственный» включат в программы российских вузов по поручению Владимира Путина. Также президент поручил проверить соответствие школьных учебников по русскому языку и литературе заданием ЕГЭ, создать российское пушкинское общество и принять меры для поддержки русского жестового языка. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джим Бискит и Джипол, Диджей Мэг, Грув, Фил и многие другие. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте. А поехали всей семьей.
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Впервые в истории чемпионатов мира ФИФА отложила дисквалификацию футболиста после красной карточки. Такого решения после личного звонка главе ФИФА добился Дональд Трамп.
2: Просто за спасибо.
3: Ну а что еще от Трампа ждать? Он такой же прижимистый человек. Ну что, он не просто звонил, он дважды звонил. С первого раза не размялась ФИФА как бы.
2: Дали вместо красной карточки условно?
3: Да.
2: Ну как бы не красную, а красненькую такую дали, да?
3: Розовенькую.
2: С оттенком голубоватым, с каемочкой. Что это за новые правила? Если бы позвонил в ФИФА не Трамп, а, скажем, президент Зимбабве, если позвонил. Знаете, ему бы даже отказали, если бы он попросил ФИФА мяч с автографом.
3: Пишет нам мяч, майку.
0: Крем-хруст шоу. Через 15 минут на рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время. Эта радиостанция называется «Рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев. И, как всегда, стало быть, вместе с тобой, дорогой наш слушатель, мы будем обсуждать самые, что ни на есть, насущные актуальные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да! Если в этом мире и есть что-то, что по-настоящему мешает политикам, идеологам, авторам разных теорий и учений, да и просто обычным людям достичь своих интересов, то это одна единственная вещь. Правда. Если бы не она, все бы мы давно жили счастливо и спокойно. Но, увы, это мешающая всегда и всем штука в мире еще есть, и кое-где она даже пытается поднять голову. Но нам, как, собственно, и вам, спокойствие и счастье дороже, и мы тут ей особенно не злоупотребляем. Ну, может быть, так иногда позволяем чуть-чуть показать ушки, но не более того, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: В Мурино завелся серийный хвататель за попы на моноколесе. По словам местных жительниц, неизвестный мужчина подъезжает к девушкам, хватает их за ягодицы или шлепает, после чего показывает средний палец и быстро укатывает. На данный момент известно как минимум о 6 подобных случаях. Жители просят быть внимательнее и по возможности не ходить в одиночку в темное время суток.
2: Господи, боже мой, час от часу не легче. Это шок. Какой-то новый вид маньяка, задом он колесник.
1: Ну что да, и как, что значит не ходить в темное время суток? А как же наши петербургские и муринские белые ночи? Как вы, кстати, нужно туда объяснить.
2: Ну они же белые.
1: Да, нужно объяснить слушателям из Абхазии, США, Румынии. Мурино — это такой спальник, такой человейник у нас в Петербурге здесь.
2: Ну, вы мало что этим объяснили. Знаете, этим не объясняется задом моноколесник. Но, знаете, при этом давайте признаем, да, вот я всегда оптимист. И мой лозунг — стакан наполовину полон. Потому что, ну, все-таки, ну, согласитесь, что ведь это же лучше, если бы он прямо на моноколесе носил его. Да, так, по-быстрому. То есть там раз подъехал там со скоростью 40 км в час. И не останавливаясь так, знаете, по-быстрому так, такое мононасилие, не стерео. Все-таки просто схватил за задницу. И я при этом очень надеюсь, что не было, а главное, не будет случая, когда он на моноколесе будет хватать за попы другую на моноколесе.
1: Или другого, что еще как-то.
2: Еще хуже.
1: Это, можно от них этого ожидать, от моноколесников.
2: Конечно, потому что это уже реально опасно. Да, это уже не шутки. Там, схватил за задницу, показал средний палец. Схватить другого моноколесиста за зад, да еще во время езды. Слушайте, они в принципе, вот когда я на них смотрю, они выглядят так, как будто, не знаю, их на этом моноколесе держит Святой Дух и два ангела.
1: Так и есть.
2: Ну, видимо, да. Так устроено моноколесо, да?
1: Конечно.
2: А тут еще за попу моноколесиста. А если, значит, он схватит за попу другого на моноколесе, а тот на моноколесе за этим на моноколесе еще погонится, и начнется настоящая мода зада это в канале.
1: А понимаете? Может быть, да, как бы один за одного, другой за другого, таким паровозиком. Третий за четвертого, там, детка за репку, как бы там. Ну, они. Какой вы смысл от них ожидаете? Это же моноколесо.
2: Ну, согласен. А репка — это тот, кто впереди, да? А вот скажите мне, я вот, знаете, просто я вот каждый раз, когда вижу этих замечательных людей, я им завидую, конечно, тем, кто на моноколесах. Но сам не умею. И каждый раз, когда я их вижу, я вот все время думаю, а вот куда он вообще может на нем ехать? Но теперь, благодаря этой новости, я, к счастью, знаю, он едет в Мурино. У него там дела срочные.
1: А я так не думаю. Ему не нужно ехать в Мурино. Он стопудово он из Мурино сам. Он местный.
2: Ну, значит, туда едет. Там его ждет какая-то одинокая попа. А, кстати, почему вот все вот такое, оно всегда в Мурино? Там что, атмосфера такая? Мур-мур, вайб? Как это?
1: Да, Мурино вообще место силы такое. Знаете, потому что вот буквально, ну, лет 5, может, назад, да, там чуть-чуть раньше, даже я видел даже ролик. В Мурино объявился чувак на велосипеде.

0: То есть, как бы, он ехал, как бы, причем он не дискредитировал никого по половому признаку. И мужчинам, и женщинам. То есть он сзади подъезжает, обгоняет, приспускает штанишки и трусишки и крутит попой голой перед носом.
1: Мурин.
0: Радостно хохоча уезжает.
1: Вот. И я... Да, обычная Мурина. Но вот знаете, что я вам скажу? Вот он на велосипеде?
0: Да, на велике.
1: Велосипедик, да? Но и, вот, вот в этом... А этот на моноколесе хватает за попу. Так вот поэтому и хватает. А знаете почему? Потому что вот в этом и есть вот это дьявольское преимущество моноколеса перед всеми остальными там видами транспорта, там, да, передвижения, как они там сейчас называются, как средство индивидуальной мобильности, да? В этом и есть его самое главное и самое хитрое преимущество перед велосипедом, мопедом, там, электросамокатом. Потому что всем им за попу-то не схватить. Очень сложно. Потому что у них руки-то заняты рулем. А на моноколесе, это, кстати, единственный вид, где свободный, все, хватай за зад не хочу, да? И я, кстати, даже бы назвал это средство передвижения, моноколесо, средство передвижения зада преимущества, то есть с возможностями для заднего привода.
0: Ну, кстати, вы зря как бы недооцениваете самокатчиков. Опытный, умелый самокатчик может одной рукой рулить. Или даже без рук ехать.
1: Одной, да, но все равно сложнее. Но вопрос сегодня не про них. Сегодня вопрос, сами слышите, про кого? Про моноколеса. Возможно, это наше будущее, и не только потому, что как бы моноколесу бензин не нужен дорожает. Бензин, да, не только поэтому, а просто, ну, потому что, ну, они до этого уже тренд начался, сейчас его, возможно, подходит, возможно, сейчас мы над ними смеемся, ха-ха-хи-хи, опасно, фигово, а кто его знает, что там будет через 4 месяца, и тем более через несколько лет. Но сейчас мы находимся еще в другое время, в другой эпохе.
0: В точке возврата пока.
1: И да, именно. Так вот, вопрос, вот эта точка бифуркации, в которой мы сейчас... Можно такое говорить по отношению к моноколесникам? Можно. Твое отношение к моноколесникам. Вот вообще, что ты думаешь, когда их видишь? Что ты вообще про них думаешь? Какие у тебя с ними взаимоотношения? Может, случаи, в конце концов? А может быть, это страшно говорить в эфире, конечно, ну, я беру сразу, заведомо прошу прощения. А может быть, ты сам... Моноколесник.
0: Да, не побоимся, как бы, представить, что среди наших слушателей, как бы, есть любители моноколеса.
1: Тогда расскажи нам, в чем кайф, в чем не кайф, как вот хватается за зад, что ты сам... Я, кстати, слышал, что моноколесники, не знаю, просто слышал, кто-то мне, я не, даже не читал, кто-то мне что-то сказал. Пошел такой. Да, пошел шепот, что эти моноколесники ищут этого, чтобы его наказать. То есть, ну, просто он их дискредитирует, видимо, тоже схватить за зад. То есть будет моноколесное вот это вот зада, вот это вот вакханалия страшное. Короче, вы все поняли. Обсудим в народных новостях.

0: «Крем-хруст-шоу».
1: Еда в российских ресторанах может стать менее вкусной. По данным СМИ, рестораторы массово сокращают меню и пересматривают рецептуры. В некоторых сетях ассортимент уже уменьшили на 17-20%, отказавшись от дорогих и трудоемких блюд. Причиной стали дефицит поваров, рост цен на продукты и увеличение операционных расходов. Чтобы не повышать цены для посетителей, владельцы заведений оптимизируют рецептуры, заменяют ингредиенты и сокращают издержки.
2: Что? Вот насчет заменяют ингредиенты, пожалуйста, поподробнее. Это я не понял. Это что они там заменяют? Это что, в ухе рыбу на сардельку? Суши на сушки? Что, мраморная говядина теперь будет не мраморная, а газобетонная? Силиконовая говядина? Что они там заменяют?
3: Вы знаете, как бы если заменяют, то, конечно, не на сардельку. Хорошая сарделька, душа моя, сейчас тоже денег стоит нормально.
2: Да, согласен. Ну, на червячка хотя бы. Как это? Что это? Да, как там, там как сокращают издержки? А это-то что? То есть это как? Это когда на пиццу сократили до лаваша. Знаете, в нашей пицце больше теста, да?
3: Ну, да.
2: Что это сокращают издержки? Это как?
3: Ну, может, более тонко режут как бы пепперони на пиццу, там, да? Вот это, моцарелку там такое.
2: Да.
3: Аккуратно так, ювелирно так, знаете?
2: Да, на тесто. Но самое загадочное, там было сказано, что там еще оптимизируют рецептуры. А это-то что значит? Что это такое оптимизировать рецептуру? То есть был рецепт, скажем, там, драники, да? Картошка, там, мука, там, лук, яйца. Оптимизировали рецепт драников и просто насыпали на тарелку нечищенную картошку.
3: Ну,
2: да?
3: не так, как вы знаете, с плеча так не рубят. Ну, просто сначала убрали яйцо, потом второе.
2: Да, были драники, стали ободраники, да? Или еще их называют, знаете, деруны. Были деруны, стали... Лучше не говорить, ладно. И что? То есть, еда в российских ресторанах может стать менее вкусной. Ну, а тогда вот такой вот вопрос. А зачем тогда ходить в рестораны? Слушайте, можно тогда просто ходить в пельменную? Потому что в пельменной еда уже менее вкусной стать просто не может. Потому что если в пельменной под названием у опарыша, знаете, они любят такие красивые названия, если там она станет менее вкусной, тогда можно уже сразу идти ужинать на помойку.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Паркетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Автошколы по всей России начали массово повышать цены на обучение из-за топливного кризиса. По данным СМИ, автошколы в разных регионах объясняют подорожание ростом цен на бензин и ГСМ. Некоторые уже объявили о новых тарифах, а другие предлагают успеть записаться по старым ценам, пока они еще действуют. Кроме того, часть автошкол рассматривает возможность сокращения времени практических занятий, чтобы снизить расходы на топливо.
1: Еще снизить время обучения? Слушайте, ну, я скажу, вот это реально крутая идея. Потому что если еще уменьшить время на обучение управлением автомобиля, то с топливным кризисом вообще не будет никаких проблем, топливных кризисов больше не будет, потому что и машин не будет, потому что они все разобьются в авариях. Потому что вот даже сейчас, знаете, вот глядя на то, как люди ездят, у меня ощущение такое, что количество занятий в автошколах снижено до двух. Поступление и выпускной.
2: А там еще и выпускной есть?
1: Нет, у меня такое ощущение. Нет, у меня не было ни того, ни другого.
2: Гуляют всю ночь, да?
1: А иногда, знаете, так ездят, у меня вот другое стойкое ощущение, что занятия там снижены даже до одного. То есть вот этого вот, знаете, самого ответственного. На том, где взял права и передал за них деньги. Вот все. Вот это то, как я вижу. И они хотят еще снизить. Так, слушайте, они сейчас ездят, вот реально. Я, конечно, я поэтому... Это, кстати, одна из причин, почему я не езжу. Не только потому, что машин там дофига стало, да? Но просто вот по, видимо, причине автошкол. Потому что они ездят, как будто, знаете, как будто он учился не в автошколе, а в кальянной Уроджи. Вот я почему такое? Кальянная Уроджи.
2: Там пилотов учат.
1: Не хотелось бы.
2: Астральная авиация.
1: Они, значит, хотят снизить еще, то есть, да, количество. Но, знаете, на самом деле, может, это и к лучшему, потому что меньше будет тех, кто ездит на электросамокатах. Ну, в том смысле, почему что...
2: По логике станет их больше, если не
1: будет. Нет, их станет меньше, потому что они просто уже как минимум не рискнут выехать на дорогу, даже на тротуар, когда рядом обрезанные водители. Ну, то есть, в смысле, когда они обрезаны в смысле количеством занятий.
2: Ее и так обрезано.
1: А, я не знаю.
2: Давайте все в одну кучу.
1: Может быть, и в школах обрезано. Я понятия не имею, как их там учат, но вот результат такой. И, значит, автошколы по всей России начали массово, да, было сказано, повышать, значит, цены из-за топливного кризиса. А, окей, это все, конечно, очень мило и разумно, но только один вопрос. А почему только автошколы? Вообще-то от бензина зависят все. Там, все, кто так или иначе ездит на том, что ездит на бензине. Даже, извините, проктологи. Потому что даже проктологу, чтобы добраться до работы, ему нужен бензин. Проктологи-то при этом не заявили, что они будут повышать цены за свои занятия с твоей задницей.
2: Они такие коварные люди, возможно, заявят в самый последний момент, самый ответственный, что ты уже не отвертишься, знаешь, ты такой, опа!
1: Но не надо на них гнать.
2: Двойной тариф. Только хочешь, не соскочишь.
1: Но пока они этого не сказали. Возможно, пока этого не сказали, потому... А знаете почему? Да просто потому, что, слава богу, проктологи у нас не такие жадные, как автошколы. Да? А могли бы, да, повысить на свои услуги цены. Ну, потому что у них... Нет, есть, конечно, второй вариант с проктологами. В отличие от автошколы. Все-таки у них есть другой вариант. Либо, ну, как бы повысить цены, а второй вариант, ну, просто, как бы, ну, приглашать, приезжать к ним на дом. Чтобы они сами бензин не тратили, да? А, ну, с другой стороны, понимаете, вот я так думаю...
2: Ну, всякий проктолог примет на дому.
1: А это, сам,
2: дома,
1: ну,
2: там бабушка,
1: это меня меньше
2: малые.
1: Беспокоит. Я думаю на том, что вот приехал ты к проктологу вечером, и он как бы тебе залез туда, при свечах. Знаете, как говорят нам, да? Ужин с проктологом при свечах — романтическое лечение геморроя.
3: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Любовница в Москве может обходиться мужчине почти в 500 тысяч рублей в месяц. Подсчитали аналитики. В эту сумму входят аренда квартиры, рестораны, такси, подарки, цветы, косметология, совместный досуг и другие расходы. По подсчетам экспертов, если мужчина одновременно содержит семью и двух любовниц, такая двойная жизнь может обойтись почти в 19 миллионов рублей в год.
2: Слушайте, тогда убедили, все. Вот это на самом деле для современного человека, для современного москвича, вот это настоящий решающий аргумент, чтобы не иметь любовницу. Не неверность там, не аморальность, а обслуживание любовницы. А обслуживание любовницы, мы знаем, сегодня дорогое. Любовница, знаете ли, сегодня даже дороже септика на даче. Потому что обслуживание любовницы, это, знаете, даже дороже обслуживания золотого унитаза. Потому что там для золотого унитаза, говорят, нужна только какая-то профилактика, там, да, знаете, там, полировка, там, да, только унитаз натер, там, прополировал, купил к золотому унитазу золотую задницу, да, и позолотил, чтобы все блестело, да.
3: Да, семья и две любовницы — это не двойная жизнь, это тройная жизнь.
2: Да, да. И представляете, а, конечно, и обслуживание этой тройной жизни в Москве, это, знаете, это дороже, чем там любовница обслужит, дороже, чем Rolls-Royce в Зимбабве. Да? И в эту сумму, что там было сказано, входит аренда квартиры, ресторан, такси, подарки, цветы, да, совместный досуг и другие расходы. А другие расходы — это что такое?
3: А что угодно, что угодно. Там медицинская страховка там на всякий случай, там, потому что любовницы разные бывают там. Там, так что...
2: Знаете, а я думаю, что нет. Просто другие расходы — это вот, собственно, и есть и тот самый вот секс. И, конечно, да, потому что разумная любовница, она, знаете, не всюду бесплатно. Туда еще там, куда не шло за ресторан, айфон, а вот туда — это уже на Сбербанк перевод.
3: Ну, первая оговорка, самая важная причина, указывается, что аренда квартиры. Наверное, это так. Но почему такие москвичи такие глупенькие, которые их зовут любовницы? Почему им не завести любовницу с квартирой? В Сталинке.
2: Ну, это вы наивный. Ну, да, потому что откуда? Там все любовницы, они только что из Ярославского вокзала. Ну, такие уже красивые, с накачанной грудью.
3: Не скажите, я когда жил в Москве, снимал квартиру у одной женщины в Сталинке. Вот вы даже не в гостях были. Да, двухкомнатную. Да. Я бы завел ее в любовницу, у нее муж кубинец. Я что-то не побоялся, такой смуглый, такой здоровый.
2: Вот и они побоялись. Значит, понимаете, почему? Они бы тоже хотели, но у всех муж кубинец, понимаете? У кого есть квартира, а у этих нет. Но, значит, у меня там, значит, по подсчетам экспертов, если мужчина одновременно содержит, значит, семью и двух любовниц, такая жизнь может обойтись ему там в 19 миллионов. А в Москве они еще и двух любовниц содержат. Слушайте, знаете, я вам скажу, хорошо живут. Тут-то, знаете, и одну не потянуть. А где-нибудь там, я не знаю, под Воронежем на любовницу нужно вообще кредит брать. И то это, знаете, на пол любовницы. Потому что это только любовница, только эротический массаж, без интима. А ведь в Москве две любовницы. А где-нибудь, наверное, знаете, там на Патриарших, там, или, не знаю, на Краснопресне.
3: Три, что ли?
2: Там, да, может, и три. А на Рублевке, на Жуковке у Сергея этого, Палыча, наверное, вообще гарем. Пол населения.
3: Какое-то железное здоровье у москвичей.
2: Да,
3: тут с одной ты бы справиться.
2: Вот я и говорю.
3: Тут даже не в деньгах-то дело, просто они просто кони какие-то.
2: Да и в деньгах тоже. Откуда столько? Нет, я, конечно, понимаю, наверное, где-нибудь там в Капотне там поскромнее. Там, может, и любовница две, но пришлось взять на них ипотеку. Да? Но вообще просто две — это дофига. Но самое главное, объясните мне другое. Значит, любовница в Москве, говорят, может обходиться мужчине там в 500 тысяч рублей в месяц. Подсчитали аналитики. А кто эти аналитики? Как они это подсчитали? Потому что, ну, вот по мне есть только один способ, как можно это точно посчитать, во сколько тебе обходится любовница. Аналитик сам своих любовниц каждый вечер должен анализировать.
3: Как, да? Он подсчитал. Человек такой на опыте. Подсчитал, проанализировал и сказал, ну, в баню этих любовниц, как бы. 500 тысяч в месяц, как бы.
2: Но просто меня смущает слово «аналитик». Вообще, раньше аналитики и эксперты, раньше это называлось «бабник и старый козел».
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье «Милка» в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Лучше один раз увидеть, чем 10 раз услышать. Этим принципом руководствуемся мы здесь. Мы, ну никак не вы, потому что вы-то ни черта не видите, а мы видим ваши сообщения, которые вы уже тут понаписали, и сейчас их будем читать в эфир. Это у нас называется «Народные новости. Чё там?».
1: Ну вот тут у нас случай произошел в Петербурге, в самом сердце, ну не в самом сердце, в самой печени Петербурга, в Мурино, объявился какой-то анонимный пока, надеюсь, пока, моноколесник, то есть он чел на моноколесе. Он ездит и хватает женщин за попы, а потом еще и оскорбительно показывает им средний палец. И мы спросили тебя, да, вот такая проблема вот назревает, как бы, их становится все больше и больше. Мы много раз...
0: Кого их?
1: Ну, этих вот таких вот моноколесников.
0: Не, пойми. То есть, если хочешь, это ваш вопрос. То есть, вы как бы что, смешиваете два... Давайте все-таки не смешивать. Моноколесников и попоколесников. Да, это все... Это, они, да, сошлись в одной точке, но в этой новости конкретно.
1: То есть, среди них есть нехорошие люди. Давайте корректно скажем.
0: Но мы не про попа, как они называются, которые за попу хватает. Попа хват... Как? Ну, неважно. Мы про моноколесник. А какие у тебя с ними взаимоотношения? Какое отношение к ним? Что ты про это думаешь? Может, ты сам моноколесник? Чего они?
1: Ну, чего там? Ну, вот как бы вот такой способ как бы борьбы предлагает против конкретно этого моноколесника. Вот пишет человек, ну, к сожалению, ник его не определяется. Надо перепрограммировать. Схватил за попу, отказали гироскопы. То есть он падает, как бы теряет равновесие. Ну, там, наверное... То есть это же можно передать за программу? Все мы на колеса, все вот на, еще на фабрике, как
0: ну,
1: бы там,
0: пока,
1: да, мы на колеса.
0: Слава богу, этого никто не сделал. Видимо, те, кто программировал, понимали смысл моноколеса. А какой смысл? А куда тогда ехать? А?
1: Ну, можешь просто ехать там в гости, не знаю, к родственникам, там, не знаю.
0: На моноколесе? Ну, к бабушке?
1: Ну, например, да. А вот Семен пишет: да что там Мурино? Вот в Купчино у меня вчера менты гонялись на гироскутерах за самокатчиком. С самокатчиками. Они впятером ехали на одном самокате. То есть это будущее уже наступило. Дивный новый мир.
0: Слушай, а что такое гироскутер?
1: Ну, такой гироскутер такой вот.
0: Это
1: вот
0: слово это... гера?
1: Нет, это слово гиро.
0: Вот а, гироскутер?
1: Да, слово гироскутер.
0: А я не понимаю, что равно.
1: Вот такие вот. Типа вот такая этажерка такая, на двух колесах с палкой и рулем. Ну, то есть такая странная штука.
0: А почему так называется сложно? Вот вы. Я просто, когда я такое вижу, я это называю про себя матерным словом, не могу, к сожалению, сказать. А это так сложно называется?
1: Ну, сейчас гироскутер.
0: Интересно. Да, конечно, но мы не про это да.
1: А вот.
0: Но давайте про моноколеса.
1: Да, вот, пожалуйста, Дмитрий пишет. Ха! Я на велосипеде как-то сбил мужика на моноколесе. Он орал, драться кидался. Я его вырубил. Он вызвал ГИБДД. Оказалось, что у него и прав-то водительских не было. А у меня А, Б, С. Нарушил он. Про помеху справа не знал. На меня административку выписали за хулиганство. Все-таки пострадал ты, Дмитрий.
0: Сейчас. Я не понял. Я пытаюсь представить. Вот ты идешь... И видишь, что происходит?
1: Ну, велосипедист сбивает моноколесника, который не знает правил движения.
0: А дальше?
1: Дальше как бы начинает на него прыгать, на велосипедиста. Велосипедист его врубает.
0: Вот это будущее. Велосипедист сбил моноколесника, а моноколесник налетел на скутера, а скутер врезался в гироскутер, а гироскутер сбил электровелосипед. Вот когда наступит это, можно считать, что 22 век. Давайте я почитаю. Ну, вот пишет, например, пам-пам-пам. Вот пишет... Вот есть... Давайте претензии все-таки не игнорировать, господин Кремов. Вот человек неизвестный, без ника, пишет... А почему другие не пишут тут? Ну, чувак, претензия понятна, но, видимо, потому что увидели, что ты написал. И достаточно, конкурировать не мог. Так, да. Ну, видишь, человек пишет круто. Почему? Ну, скажите ему, действительно, почему другие не пишут тут?
1: А другие у нас в голове. Мы сочиняем все остальные сообщения. Вот такой важный вопрос. Задаю такой, ну, такой вот, как бы, возможно, даже не риторический. А если они сношаться начнут на моноколесах? А?
0: Ну, это нормально. Смотрите, а если два моноколеса начнут сношаться, то у них появится ребенок-самокат. Потому что у самоката же два колеса. То есть, да, один моноколесо плюс моноколесо, да?
1: По этой логике вы должны были родиться двухголовым.
0: Ну, в моем случае, может, это и так. У меня как будто две головы, в смысле, что два мозга. Ну, давайте, очень много, на самом деле, голосовых, вот скажем, что тут... Вот знаете кто? Никто, не Джигурда. Ну давайте послушаем сейчас.
2: Привет, Кремов и Хрусталев. Возьмите меня, пожалуйста, к себе на рекорд работать петухом, который кукарекает.
0: Но пока что у нас есть вакансия работать петухом, который не кукарекует. Просто петухом.
1: Да вообще нет, нет, у нас никаких
0: вакансий. Нет, есть, понятно,
1: почему?
0: Нет, есть, я слышал где-то требуется. Ну, сейчас давайте я ему позвоню в любом случае. Или нет, я секунду. Может, действительно хорошо, человек кукарекает. Понимаете, а у нас это халтура. Да еще и за деньги.
1: А я полностью, мне все нравится. Да все это, устраивает в нашем петухе.
0: Меня не устраивает, я все хочу сделать лучше. Потому что у нас вот этот петух, он сколько получает? Да, кукарекает, окей, но сколько это стоит? Это не стоит же тех денег. Вот за сколько он реально... Этот,
1: не, ну там не так много. Ну,
3: пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Ну, перезвоните. Ну, дорогой мой, ну как вот с тобой? Как тебя на работу возьмут? Как вас брать на работу? Вот вы пишете сообщение, перезваниваешь тебе. Вот пишет, например, ну, вот Ильич. Слушайте, а помните, был Ильич? Это вот он снова... А он это давно не писал же вроде, да?
1: Ильич без трусов.
0: Или это другой появился? Просто я вспомнил, что был Ильич без трусов, его постоянно читали. Он исчез. Вот это появился тот же, как вы думаете, может, его
1: да,
0: сын?
1: Да, реинкарнация, да.
0: И вот он пишет, а, ну и тема у вас, лучше бы про бензин поговорили или про Трампа с Ираном? Ну что, как насчет того, что позвоните Ильичу без трусов?
1: Про Трампа с Ираном я точно не собираюсь. Вот ведь петух у нас уже все не дает нам говорить про Трампа с Ираном.
0: А что? Что за цензура? А если... Что? А я, может, такой смелый, что я про Трампа с Ираном могу сказать. Сейчас, знаете, даже петух меня не заткнет. Трамп с Ираном, эх! Хотя нет, заткнул все-таки, ладно.

0: шоу.
1: Госдума приняла закон о поддержке убыточной почты России. Документ предусматривает создание на базе госуслуг платной электронной почтовой системы для юридических лиц и ИП, через которую будут направляться юридически значимые сообщения и другие документы. Также Почте России разрешили привлекать сторонних подрядчиков к доставке корреспонденции. А круг организаций, которым разрешено оставлять почту в ящиках многоквартирных домов, будет ограничен.
2: Слушайте, ну и то хорошо. Ну, то есть, а доставлять почту стриптизерам и квадроберам все-таки будет нельзя, как бы, да?
3: Как-то да. А до этого была полная анархия.
2: Да, может, ну, слава богу.
3: А сейчас хоть... урегулировали, нормально.
2: Слава богу. И я надеюсь, что вот эксгибиционистам вот этим, знаете, которые плащи распахивают, им тоже больше не разрешат приносить письма. Хотя, с другой стороны, они же не организация, там же сказано организация, да?
3: А это ИП.
2: Да, частные предприниматели. Поэтому, может быть, и может. Но объясните мне, что значит круг организаций, которым разрешено оставлять почту в ящиках, будет ограничен? А раньше что? Доставляли всех, кто движется, что ли? То есть мог и бомж, там, если Почта России попросила, да, тоже телеграмму доставить?
3: Но я-то думал, что как бы кто-то, все, кто доставляет мне почту в почтовый ящик, то есть, ну, реальный, как бы, в подъезде. Это и есть Почта России. Это почтальоны. Это тот самый Печкин, как бы, вот...
2: Нет, вам говорят, нет, что, ну, видите, сейчас, ну, вот реформа, сейчас... А еще это поразительно. Значит, также при этом, то есть нельзя, ну, как бы, там... круг лиц, которым разрешено оставлять почту в домах, будет ограничен, но при этом, как было сказано, Почте России разрешили привлекать сторонних подрядчиков к доставке корреспонденции. А что это значит? То есть почту может как бы доставлять, не знаю, и уролог тоже?
3: Ну, это странно, потому что уролог почасово получает больше, чем почтальон.
2: Вот, нет, то есть нет, ну, то есть нет, я хочу понять, а что это? То есть нет, с урологом это даже может хорошо, может быть, он как бы заодно тебя у почтового ящика и осмотрит, например. Это-то как раз не самое страшное. Что значит почте разрешили привлекать сторонних подрядчиков для доставки почты? То есть почте разрешили самой почту не доставлять. А чем она тогда будет заниматься? А, пивом торговать, что ли? Помните, они тут было куча новостей, что они там собирались там пивом торговать, там вообще маркетплейс там устраивать и так далее. То есть пока какие-то другие подрядчики, значит, будут доставлять почту, да, Почта России будет торговать пивом. Ну окей, но почему тогда она называется почтой? И будет называться почтой. Это не почта, это бочка, я не знаю, или пивная, я не знаю, как, или вместо почты просто пивнуха назвать. Объясните мне, я не могу понять, насколько у почты нашей должно быть все плохо, что она сама не может доставлять почту. Потому что почта, которая не может доставлять почту, это, знаете, это как парикмахер, который не может найти ножницы. Это как стоматолог, который не может открыть тебе рот, потому что у него ротофобия. Это как проктолог, который не может залезть тебе в анус, потому что сил нет. Зачем такая почта? Зачем такой проктолог? Понимаете?
3: И как это вообще экономически выгодно для почты? Смотрите, они сами не могут доставлять, но будут нанимать за деньги кого-то другого.
2: Да, конечно, а как да. Это? Я говорю, почему?
3: Еще, смотрите, вот, принят закон о поддержке убыточной Почты России. Документ предусматривает создание на базе госуслуг. Госуслуги? При чем здесь госуслуги? Еще Макс, как это? Вернули госуслуги в Почту России.
2: Что будет делать Почта России? Какая у нее функция? Красота, что ли? Это как вот в квартире у бабушки ковер с оленем? В чем смысл? Ну, хорошо, ее уже не первый раз спасают, там, за огромные деньги причем, да, там, не в первый раз. Но если раньше ее спасали просто деньгами, то теперь ее реанимируют, еще и спасают тем, что ей разрешили, почте разрешили не быть почтой. Ну, слушайте, ну, может быть, тогда, раз уж так ее нужно спасти, давайте тогда перейдем, совсем радикальная мера, но, может, она спасет. Может быть, нужно ее просто переименовать. Может быть, просто дело в названии. Ну, согласитесь, ну, название неудачное, ну, почта, ну, что это такое, да, ну. А что если, ну, например, ну, хотя бы не почта, а наоборот. Как это будет? Ач-чоп. Да, вы смотрите, загадочно, интригующе, как бы, да, интересно. Вот вы, чисто из любопытства, не заглянули бы в отчоп?
3: Не, увольте.
2: Чтоб вас отчопали.
3: Вот именно, я бы не заглянул. Никакой.
2: А, какой-нибудь человек, любитель, вы разобьете, отчопают.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.

0: Шоу.
1: Уровень тестостерона у мужчин снизился более чем на 50% за последние полвека, сообщает The Guardian со ссылкой на доклад Европейского общества репродукции человека. Выводы основаны на метаанализе 6 долгосрочных исследований с участием 118 тысяч мужчин из США, Израиля, Бразилии, Финляндии и Дании. По словам ученых, с начала 2000-х годов темпы снижения тестостерона заметно ускорились.
2: Что случилось в 2000 году? Почему ускорились в 2000?
3: Вот что-то там произошло, какой-то слом какой-то. Там,
2: какой слом?
3: Какой-то кризис.
2: Нет,
3: какой-то.
2: Подождите, в 2000 году... В 2000 году, ну, если говорить про Россию, да, у нас первый раз президентом стал Путин. И, кстати, знаете, может быть, из-за этого, потому что Путин был настолько брутален, мужественен, да, что у меня, например, при виде него сразу мой тестостерон снижался. А уж у Березовского... Он сразу понял, что он больше не самец. Ну, не сразу, а?
3: Не до конца, в общем, так кинулся, что как бы несовместимо с жизнью.
2: Да, почему 2000 год? В 2000 году, насколько у нас, по-моему, ну, интернет более-менее стал так уже так работать, да?
3: Да.
2: А, тогда понятно. И, ну, тогда какой тут тестостерон нафиг? Да, нафиг он нужен, когда есть интернет там, да, и тут весь тестостерон ушел в пальцы, чтобы по клаве стучать.
3: Но смотрите, ну, тут нет, все не так по отношению к нам, к нашей стране, к России. Он снизился где? Правильно, в США, в Израиле, в Бразилии, Финляндии, ну и Дании. А в России, про Россию этого не сказано.
2: Да, может, у нас он растет.
3: У нас он растет,
2: конечно. У нас наоборот растет, конечно. И скоро уровень тестостерона превысит уровень 92-го. Прожить, да, и даже 95-го.
3: Чего, года?
2: Да не, ну или, не знаю, бензина. У нас, конечно, у нас тестостерон только растет, это 100%. Ну и вообще, слушайте, это ерунда. Но не надо, то что уровень тестостерона у мужчин снизился там на 50% за сколько там последние полвека. Это, конечно, не так. Потому что у качков, вот у этих окорочков, каким я, кстати, когда-то тоже чуть-чуть был, знаете, у них какой тестостерон? Ну, правда, они его в себя колят. Знаете, есть такие запрещенные, плохие всякие там анаболики, там, стероиды и так далее. Так вот, у них уровень тестостерона, как у оленя во время гона. И я вам скажу больше. Лучше такому качку под руку, точнее, под ногу, точнее, между ног не попадаться. Потому что этот вколотый тестостерон у него кипит, шипит. Ну, правда, ненадолго. Потом, знаете, эффект проходит и наступает так называемая тестостероновая яма. Ну, и тогда уже не страшно. Да, к такому качку можно, знаете, как подстреленному льву. К нему уже можно не только подходить, и даже на колени ему не страшно сесть.
3: Слушайте, ну, а все-таки куда же действительно вот делся тестостерон? Потому что мы же знаем, что и существует такой закон сохранения тестостерона в мире. У мужчин он пропал. Может, он
2: женщина, конечно. А вы думаете, женщины стали мускулить? Каждая там, не знаю, десятая женщина-качок. У каждой мускул... Все стали женщины здоровые. Да, усики у некоторых. Вы думаете, это откуда?
3: А мне казалось, что раньше было больше усиков у женщин, чем сейчас.
2: Ну, а, знаете, это просто это другая. Это просто появились бритвы хорошие, да? Повысился уровень бритв. А тестостерон, конечно, ушел к женщинам, и хорошо. И в этом и есть гармония жизни. У нас он стал меньше, у них стал больше. Вот вы, наверное, женщины встречаете, она же вам леща может прописать сейчас?
3: Да, может, да.
2: Сейчас попробуй же.
3: Я в ответ ей не пропишу.
2: Нет, да не надо вот этой фигни. Джентльменство, джентльменство. Нет уже джентльменов, не осталось. Просто боятся, потому что у нее рука тяжелая такая. Да я вижу, у нее рука еще вся в татуировках. Они все в татуировках. Здоровая, мускулистая, в татуировках с усами. Это я вспоминаю один свой случай, неважно. Ну там, да. Мои романы.
3: А усы такие подкрученные такие, вверх. Или как у Дали такие, знаете,
2: вечером.
3: Стрелочками.
2: Нет, днем-то они замазаны. Женщина же, у нее макияж. Это... А вечером, да.
3: А, то есть, когда вы уже в постели оказались,
2: когда уже не выбрались.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Пенсионерка вместе с 2,5 миллионами рублей передала мошенникам бутерброды с колбасой. 80-летнюю жительницу Вологодской области аферисты убедили продать квартиру и отдать все деньги якобы для проверки купюр. Провожая курьеров, женщина решила отблагодарить, как ей казалось, добрых людей и завернула им с собой бутерброды. Позже полиция задержала двух подозреваемых 19 и 20 лет, а похищенные деньги вернули хозяйке. Судьба бутербродов остается неизвестной.
2: Как это неизвестный? Это не надо.
3: Неизвестно.
2: Да нифига. Я думаю, что судьба этих бутербродов известна и очень печальна. Они уже в унитазе, спущены в виде кала мошенников. Как, по ним плакать надо? Да больше того, я думаю, что по ним-то, наверное, их и нашли. По запаху. Потому что это же бабушкины бутеры. Они, наверное, пахли так забористо. Колбаской, чисто.
3: Что вы имеете в виду против бабушкиных бутеров?
2: Не наоборот, что я имею. Это вы что-то против них имеете в виду? Я говорю, что по ним нашли мошенников. А вы с кем другим разговариваете? Иначе как их нашли? Потому что, знаете, у нас не часто таких находят. Скорее всего, взяли еще, знаете, по горячим следам жующих. А это же он там, да, стоял, наворачивал. Значит, смотрите, 80-летнюю жительницу убедили продать квартиру и отдать все деньги, значит, для проверки купюр. И она их за это отблагодарила, вот дав эти бутерброды. То есть за то, что вот ей из-за каких-то гопников пришлось продать свою квартиру, она им дала бутерброды. Вы знаете, вот каждый раз, когда я слушаю эти новости, это вот реально новый уровень. То есть дна здесь нет. Раньше, значит, они там просто давали им деньги. Каждый день там, несмотря там на все предупреждения. И я думаю, что каждый как бы новый уровень, каждый новый случай, это просто типа будет увеличение суммы. Там 2 миллиона, 5, 100. Вот сегодня пенсионер, опять читал, в Питере, кстати, по-моему, 79 миллионов отдал.
3: Ну, 79?
2: Ну, да, это все, да. Ну, миллион себе оставил, видимо. Ну, и еще 79. Отдал 79. Но они же здесь, смотрите, то есть на эту новость... Тут о том, что перескочили ступеньку. И теперь не просто отдают деньги, но еще и за это благодарят. Да, понимаете? То есть отблагодарила за то, что взяли у нее деньги. И эти твари же взяли. Объясните мне, я не понимаю, вот эти вот курьеры, эти мошенники. Они что, голодные, что ли?
3: Ну, слушай.
2: Развели бабушку, да, взяли у нее бутерброды, которые она, значит, по доброте душевной. Они могли бы сами ее угостить, раз там взяли у нее 2,5 ляма. Ну, хоть бы, да, бутер бы ей самой.
3: Ну, тут как бы региональные особенности. Смотрите, у тебя десятки миллионов, как бы, долларов отдают пенсионеры Москвы и Петербурга, да, вот. А это Вологодская область, понимаете, там? И мошенники там эти вот такие, не очень такие, знаете...
2: Что вот бутербродов нормально?
3: Бутерброд всегда бутерброд.
2: За бутербродский, да.
3: И смотрите, и 2,5... То есть мы же не было вроде таких новостей, чтобы они продавали квартиры, вот пенсионеры там, ну, кроме Долиной, да? А тут просто отдавали как... Ну, просто вот со счета снимали там 15 миллионов, 17 миллионов, квартиры оставляли себе. А этой пришлось бедной старушке продать квартиру, понимаете?
2: И вот отсюда у меня вопрос. А где она тогда делала бутерброды, если она продала квартиру? Прямо в подъезде?
3: Не знаю, может быть, там у родственников, которые почему-то прошляпили, что бабуля...
2: Нет.
3: Продала квартиру.
2: И, кстати, вот передала бутеры курьерам. Вот почему их называют курьеры? Ведь они же этим дискредитируют, собственно, курьеров.
3: Прекрасную
2: нормально.
3: Профессию, да, уважаемую, очень почитаемую такую.
2: Или, я не понимаю, или вот они вот реально просто курьеры, им все равно, типа, что возить, там, стыбженные деньги или мисо-суп?
3: Нет, я думаю, что те, которые эти курьеры знали. Ну, как курьер? Заедь к бабке, возьми 2,5 ляма. Что это за курьерская доставка?
2: Ну, тогда почему их называют курьерами? Давайте их не называть курьерами. Как их называть? Вот курьеры, которые вот такие, с бутербродами.
3: Гниды, я не знаю. Твари, ну что?
2: Не, ну это просто. Не, надо. Я имею в виду как-то официально, юридически.
3: Ну, официально гниды.
2: Официально гнида?
3: Да, это... ИП гнида.
2: Это нормально. А не официально.
3: Просто гнида. Нельзя по радио эти слова.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 12:58. Кремов уже привстал, надел свою шапку, сшитую, как кепка из шести клиньев, зубцами из желтого картона. Собрался уходить, но нет, господин Кремов, 2 минуты, читаем сообщение, что там.
1: Но сегодня мы обсуждаем проблемы, как бы, и разного рода аспекты вот езды на колесах, и на колесниках. Все это мы начали после цепочки событий, которые войдут в историю, видимо, как Муринский инцидент, где в Мурино человек хватает на моноколесе за попы женщин. И вот как бы уже начинаются какие-то ростки паники прорастают. Блин, завтра по делам надо в Мурино. Теперь вот очкую туда ехать. Моноколесник же сразу на въезде за задницу схватит. Что делать-то?
0: И вот в этом смысле слово «очкую» приобретает другое значение. То есть раньше очковать — это типа, ну, просто такое вульгарное, типа, бояться, да? А теперь очковать — это значит, что тебя за него могут схватить.
1: Прямо на въезде в Мурино.
0: То есть очкую — это схватил за очко. Ну, не обязательно же на въезде.
1: Он пишет, на въезде в Мурино.
0: Ну, надо не будет. Ну, вряд ли. Слушай, ну, не надо, это уже пугалки, страшилки, что прямо. Ну, метров 30 проедет.
1: Расслабился там, да, когда такой.
0: Вошел в Мурино.
1: Потерял бдительность там, да?
0: А сколько нужно, чтобы потерять бдительность в Мурино? Там, да, там дошел до чего? До Девяткина? Там, да, плюс-минус, и там уже. Так, ну что?
1: Так.
0: Так, был Туркмен, так.
1: Что был Туркмен?
0: Ну, тут я такое читаю, просто, понимаете, да, ну вот.
1: Вот вопрос был на моноколесах обычных рядовых граждан, как бы, не избранных этих на моноколесах. А как они равновесие это держат на своих моноколесах? Я когда с дивана-то встаю, через раз падаю.
0: То есть он хочет сказать, что наши люди и без моноколеса чувствуют себя как на моноколесе. И это очень хорошо, что у нас есть люди, которые способны стоять как на моноколесе. Он, кстати, человек тут пишет, я просто говорю длинное сообщение, он пишет, что кто-то занимался там любовью на моноколесе, как жонглеры. И, кстати, вот почему мы их называем моноколесисты? Ведь действительно, помните, жонглеры ездили на таких?
1: Это все-таки велосипед ножной тягой.
0: Все равно. Мы можем их звать жонглеры.
1: Можно, да.
0: Ну или там...
1: Циркачи.
0: Ну, ладно, как у вас... Как вы стоите без моноколеса?
1: Я все валю.
0: Не, вы смогли бы... Петух там...
1: Петух чрезмерно настойчив. Но на то он и петух.
0: Да, все. Тьфу на вас, уважаемый господин Крем.
1: На вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели. Пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу. Без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на radiorecord.ru. Колбасный цех на Рекорде.

Всем привет! Вы слушаете главную танцевальную радиостанцию страны «Радио Рекорд». Меня зовут Диджей Балдин, и в ближайшие 60 минут мы с вами погружаемся в новую рейв-волну. Делайте громче!

0: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
1: Только 2?
2: О, как раз еще и самоката привезли.
3: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется, а мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье «Милка» в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
6: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Колбасный цех на рекорде.

для прослушивания. Быстрый ритм, прикольное настроение и самые разные эмоции. Только что мы с вами были на такой рейв энергии. Прямо сейчас погружаемся с треком Teenage Crime в легкую летнюю приятную меланхолию.

новую рейв-энергию. Ну и каждую неделю я в своем личном телеграм-канале выкладываю по отдельности треки из каждого выпуска радиошоу. Если вам интересна эта музыка, заходите в телеграм-канал.

Does it cut you to you? I just don't know what I'm supposed to be.

18.00 в эфире Радио Рекорд. Мы с вами услышимся в эту субботу в 14.00 на ВК-фесте в Нижнем Новгороде. И мы, разумеется, с вами услышимся ровно через неделю в 21.00 в следующий четверг в рамках шоу «Колбасный цех». Я вас всех очень люблю и обнимаю. Надеюсь, что вы получили удовольствие от той музыкальной раздачи, которая была здесь. Увидимся. Пока!

Встречайте, друзья. Ну и, конечно, только до 14 июля билеты по специальной цене для ранних пташек на сайте radiorecord.ru 18+. Прямо сейчас я приглашаю всех вас начинать наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати».

Радиорекорд.ру. Там у нас огромное количество интернет-станций. Если что, их там более 100 штук. А потому выбрать есть из чего и добавить в избранное, разумеется, тоже. Благо, такая опция имеется. Прямо сейчас я предлагаю еще 30 минут потанцевать здесь, на импровизированных танцполах нашей радиовечеринки Рекорд Пати.

часть сегодняшнего эпизода Рекорд Пати. Напоминаю вам про телеграм-канал, плейлисты Радио Рекорд. Там у нас что? Там у нас Крем Хрусталев, там у нас вейкаперы, там у нас Рекорд Лап Шоу, Рекорд Релиз, там у нас Виолетта Юшкина с Рекорд Пати, Рекорд Саммер Пати, Женя Балдин с Русским Часом, Колбасным Цехом и еще много-много кого интересного. Например, Леди Вакс, диджей Кефир, диджей Гвоздь. Забегайте, в общем, обязательно послушайте, посмотрите, и если не подписаны, подпишитесь на телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Музыкальный, танцевальный, свежий контент специально для вас. Далее по расписанию я, Тим Вокс, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя уже в рамках Рекорд Лап Шоу. В следующем часе расскажу вам о свежих клубных треках. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра. Record.

еще одной композиции от нашего российского продюсера, точнее, это коллаба вместе с германским продюсером Туджама. Туджама и Честер Янг, Пайро. Релиз состоялся 26 июня на лейбле Armada Music. Для Туджама это возвращение к его фирменному энергичному звучанию. Ну а Честер Янг, Дима, в свою очередь,

Состоялся в Young Nation Show, где, кстати, свой гостевой сет играл Fred Again. За три дня до дропа работа звучит у диджеев с Марса с релизом у Лукаса и Стива. Ну а сегодня ловите эту композицию.

0: вместе с свежим прочтением настоящей танцевальной классики Pump Up The Jam в исполнении Aaron Seville, Sinat, Sleazy и Brother. Вышел трек 19 июня на лейбле Aphrodise. За основу взят легендарный хит Technotronic, но в новой версии он получил актуальное афрохаус звучание. Еще до официального релиза трек активно поддерживал Aaron Seville и Levy, а после выхода композиция быстро начала появляться в подборках сетов артистов афрохаус сцены. Сегодня эта работа здесь, в Record Club Show. Aaron Seville, Sinat, Sleazy и Brother. Pump Up The Jam в Record Club Show.
1: Record Club Team Vox.

американские артистки Такиша и Прови. Так называется Choir Party. Хугель продолжает активно развивать свое латинское направление, которое в последние годы принесло ему огромный международный успех. Участие же Такиша здесь выглядит абсолютно логично. Исполнительница давно считается одной из самых ярких и провокационных фигур современной латиноамериканской сцены. В результате получается еще один релиз на стыке хауса и латинских ритмов, направление, которое сегодня остается, ну, пожалуй, одним из главных трендов мировой танцевальной музыки. Релиз же, в свою очередь, состоялся 26 июня на лейбле Make the Girls Dance. Ну и прямо сейчас эта работа здесь, в Рекорд Клаб Шоу. Хугель, Такиша и Проби, Choir Party.

канал Team Vox. Там у нас собрано огромное количество музыкального, танцевального, свежего контента. Все предыдущие выпуски Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Лиза, конечно же, тоже там найдете обязательно. Ну а у меня в телеге мы еще и обсудим те или иные композиции сегодняшнего выпуска. Да и в принципе сегодняшний эпизод тоже можно обсудить, поэтому как только увидите, что мы его выложили, смело поделитесь с друзьями и сами переслушайте еще разок с самого начала до самого конца. Далее по расписанию. Так, сегодня у нас четверг, а значит в этой студии совсем скоро появится красотка Леди Вакс и шоу In Beat with Trust. Меня же в свою очередь зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И adios, amigos. Пока.

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Леди Вакс.
2: Доброй ночи, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете первое танцевальное радио России «Рекорд». В студии с вами я, Леди Вакс. Как всегда, в ночь четверга на пятницу тут. И сегодня у меня гостевой микс, солнечный, из Испании, Андалуси. Для вас играет артист из нового поколения, молодого поколения, который четко отображает то, что происходит с брейкбитом сейчас на территории Андалусии. Так вот, Эобекс играет для вас в ближайший час в эфире «Рекорд Клаб». Заценим?

Друзья, напоминаю вам, вы слушаете Рекорд Клаб. С вами в студии я, Леди Векс. И сегодня мы слушаем микс, который записан специально для эфира Рекорд Клаб от испанского продюсера, диджея, музыканта Airbex. Играет для вас. Трек-лист сразу же после эфира на ресурсах Радио Рекорд. Ну а я хочу узнать вас, друзья, все те, кто сейчас сидят на ресурсах Радио Рекорд и общаются в комментариях, дайте мне, пожалуйста, обратную связь на тему того, что чувствуете ли вы изменения в брейкбит-музыке. Ведь надо отметить то, что Андалусия, Испания является меккой, сердцем брейкбит-музыки, что, собственно, можно сказать и про Россию, но все-таки они задают стиль, они меняют правила, и звук изменился. Чувствуете ли вы это? Дайте ваше мнение в комментариях в группе Радио Рекорд ВКонтакте. Ну или найдите меня, Lady Vex Originals, в телеграм-канале и, собственно, напишите мне напрямую. Я все вижу, все читаю. А сейчас продолжаем качать под испанские мотивы. Airbex

Дамы и господа, ну что ж, прилетел еще один брейкбит-час. Сегодня для вас играл гостевой микс из Испании, записанный специально для Record Club. Респект моему сегодняшнему гостю Airbex. Ну и позвольте, анонсирую следующий эфир, то есть ровно через неделю, в следующий четверг, в это же время, в этом же месте встречаемся с вами. Вы обязательно в порядке включайте видеострим, потому что в студии у меня будет гость из Америки, музыкант, брейкданс-танцор, продюсер, промоутер, у которого я когда-то выступала в Майами. Так вот, к нам из Америки летит диджей Бэйби. Всем быть, будет клево, будет качево. Ну а сейчас прощаюсь с вами ровно на неделю.

0: Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л. Номер ФС 77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс-шоу России.
2: Всем йоу, на связи Джигроси. Специально для пиратской станции на Радио Рекорд мой эксклюзивный продюсерский микс. В ближайшие полчаса в эфире прозвучат авторские релизы и новые даплейты. Погнали!

Это

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс-шоу России.

Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.